0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай. Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Радио.
4: I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот случай тут в Москве. Тетенька заметила, как ее муж переписывается с другой, с некой разлучницей. И та другая в подробностях в сообщении рассказывает о том, что ей приснился сон, как она занимается любовью с женатым мужчиной. Ну, короче говоря, женщину...
4: Поймала на измене.
3: Была переписка.
4: Так.
3: В общем, женщину это задело, и она пошла точить себе зубы, чтобы...
5: Острая месть.
3: Да-да-да, чтобы откусить орган, чтобы не шатался где попало.
5: Она ведь и заточила.
3: И она заточила. Я думала, что это, образно говоря, заточить зуб.

0: в больницу. Ему это место пришили, ее осудили, отправили в колонию. У нее все зубы уже сгнили из-за того, что напильник она ничем не обрабатывала.
1: И вовремя не оказали никакую помощь.
0: Да, да, никакую помощь не оказали. В общем, он без этого места, она без зубов. Вот это как...
2: Господи, ты отдала бы уже.
1: Как будто Балабанов снимал вот эту новость, знаешь.
2: Про уродов, блин. Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
4: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утренний шоу.

0: Доброе утро, 7.03 в Екатеринбурге. Сегодня среда, 15 июля. Дождь за окном совсем не летний, я вам скажу.
1: Эй, наоборот, нормально.
2: Не, он, конечно, летний, но он уже просто достал. Я говорю, смотреть сериалы про маньяков хорошо. Вот в такую погоду.
1: Ну, если так вот по-хорошему разобраться, ребята, но мы в этом году получили не то, что...
2: Мы еще получим, это, думаешь, закончилось,
1: мы
2: что ли?
1: Мы получили в этом году уже такую дозу
0: осадка. Мне кажется, мы пятилетку сделали за, не знаю, полтора месяца буквально.
1: Наш бы дождь, да в пожарах Парижу, как говорится. Париж, Париж, наверное, опять будет выкладывать там различные фотографии из погромов. Че, да, проиграли, да, французы, поедут
0: самый главный
1: домой.
0: Мем сегодняшнего утра — это последняя африканская сборная вылетела с чемпионата мира, сборная Франции.
2: Это их слезы, да?
0: Да, понятно.
2: Теперь оплакиваем.
0: Потому что за них почти одни выходцы.
1: А самое
0: торжакое,
1: ты понимаешь, сейчас Испания с Францией играли, и я себя ловил на мысли, что, блин, а ведь Кабо-Верде и с теми, и с другими, и так, и эдак, они же вот, если выйдет Испания и Аргентина в финал, да, они же играли ведь на уровне финалистов чемпионата мира по футболу, ты представляешь?
0: Да, да.
1: Сборная,
0: да,
1: которая вообще ничего из себя не представляет в плане имен там каких-то и так
0: в
1: далее.
0: В этом вся прелесть чемпионатов мира и заключается. Ну и само собой, если будет финал Испания-Аргентина, то то памятное фото, где Месси купал Ямаля маленького еще. Да, сейчас, да, если Ямалю делает Месси, старичка, это будет вообще круто.
1: Ну ладно, ребят, начинается новый день. Катапульта будет здесь до 11 часов утра. Старайтесь брать с собой зонтики, дождевички, если пешком, если в машину, трусцой бегом, пока дождь не накрыл. Мы с вами.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет-модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет-модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Угарен ИП 318-665-830-848.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
4: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.
6: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
9: Рассрочка 0%. До 2028 года.
10: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О, и

0: Казовский, приезжайте. Акция до 31 июля. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Катапульта.
2: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: спонсор афиши ООО «Агентство недвижимости Астра».
1: Здравствуйте, подписчики, сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. И сейчас расскажу, где можно упасть, если не в лужу.
4: Давай удивляй, где можно в сухости посидеть.
3: В баре надо посидеть.
4: Ну, само собой.
3: На самом деле у нас как-то перемещаются какие-то тусовки в такие заведения. Вот, например, сегодня команда «Истории в баре» запускает формат, где все желающие могут задать специалисту вопросы, любые, и послушать квалифицированные ответы. И первая такая встреча пройдет сегодня в баре «Нельсон Совин». Но я не знаю, кто будет, так и не нашла, кто будет специалист, но есть метеоролог. Спросить вообще,
4: ну,
3: это что? Это что? Это что происходит?
4: Или вы что творите, метеорологи? Вы что вытворяете?
3: Или, ну, хотя бы объяснение какое-то будет этому или нет.
5: Или просто сказать, надолго ли еще все это.
3: А возможно, это будет человек чат GPT и просто будет отвечать на все вопросы. Да, это прекрасная новость. И давайте это обсудим, как они всегда отвечают. Это всегда хорошо, так все приятно. В музее андеграунда сегодня будет лекция Prodigy. Лучшая электронная группа современности.
4: Smack my picture.
3: Да, любите Prodigy. Ой, я ходила даже...
5: Слушай,
3: ну
5: для меня два прям крутых проекта. Вот это Prodigy и Chemical Brothers. Если мы про электронщину.
4: Здесь у нас, когда они в Уральце выступали, в ЕКБ, еще с живым Китом Флинтом сходил. Это было самое крутое выступление.
3: Ты
5: сходил, а я-то с ним на одной сцене работал.
4: Да ладно.
5: Я с Кейтом Флинтом и Prodigy после того, как они выступили в Уральце, работал в клубе в ночном.
4: Фотки нет, значит,
3: фотки
4: не считается.
3: Не было, все.
5: Тогда, кстати, не пилили ничего в соцсети особо.
4: Тогда и соцсетей не было.
5: Тогда искали все на порталах. Геометрия фотографировала.
3: Да, было время. Ну, для тех, кто все-таки любит гулять в такую погоду, резиновые сапоги, как я сегодня в резиновых пришла, дождевичок, и пошли гулять. Значит, сегодня организовываю звуковую прогулку. Вот звуки мы эти слышим прекрасно. По территории от станции метро Геологическая и по парку Зеленые Рощи, вот там рядом с Новотихвинским монастырем. Это, значит, творческий проект «Диалоги-диалоги». Организовывает такое вот мероприятие в наушниках. Проходите от метро, значит, и вот по всем это, и смешивается шум города с академической музыкой. И будут звуки гудков, рельсов, воды, ну, это понятно, отбойных молотков, все, что связано с Екатеринбургом. И можно будет научиться кайфовать от всех вот этих вот звуков, когда ты идешь, и вообще как будто бы...
4: И кайфуешь.
5: Там в районе станции метро Геологическая, напротив цирка же, сделали эту зону отдыха с этими, с шезлонгами,
4: очень красивую, кстати, да.
3: Кто там будет загорать?
5: Мне кажется, там, ну, когда хорошая погода, можешь просто прилечь, наслушаешься таких звуков Екатеринбурга, на всю жизнь хватит.
6: Шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта. Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
9: Реклама.
10: Артём, давай купим машину.
11: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
11: Китайскую, что ли?
10: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
11: Да где ты ее сейчас найдешь?
10: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
12: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
13: Кружка с квасом.
14: С кефиром вообще-то.
15: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
16: Это «Глобус». У нас так принято.
15: Щербакова 4. 0+.
17: Атмосфера просто космос.
18: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга. Достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
19: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный
2: проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акции с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
19: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
20: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
21: Пора ценить здоровье. Пора в «Парацельс». Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике «Парацельс».
22: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
21: «Парацельс». Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Discovail на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Катапульта.
6: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:25 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Регинас» Санек Морозов, несмотря на погоду. Уже на своем посту готов рассказывать, есть ли пробки в Екатеринбурге. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, начинаются осадки, начинаются проблемки. Значит, большая просьба сразу. Те, кто едет и знает, что у него по пути будет низина, надо внимательно смотреть, не подтапливает ли где. Сейчас в это время уже от Ванцовского по Амундсена такая очень серьезная пробка скопилась в направлении объездной. Затруднение в движении вот перед выездом с Широкой речки на Серафимы, Дерябина и Шаумяна начинаются в районе съезда в сторону вокзала с восточной Сулимова, а также напротив вокзала Почелюскинцев, на Эльмаше, Шевская, перед фронтовых бригад уже в оба направления стоит. Ну, так не сильно страшно, но уже подстаивает. От Кировградской до уральских рабочих по бакинских комиссаров, а также в районе Белой башни, если ехать со стороны машиностроителей, пробочки с затруднениями в движении начинает жить участок на Щербакова, Кольцовская развязка. В общем, ребят, дождь внесет свои коррективы всегда, поэтому выезжайте пораньше, аккуратны будьте и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» на Бебеле 33. Мы принимаем ваши звонки. Напомню, наш номер телефона 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Говорим мы об автомобилях на автомобильные темы. Ну и, в общем, в целом, принимаем ваши звонки с различными разговорами. Если есть что на автомобильную тематику сказать, пожалуйста, набирайте, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Предупреждаю всех, да, дожди будут продолжаться. Если кто-то прогнозы не смотрит и не хочет расстраиваться, вас расстроят по радио. В общем, просьба большая к водителям. Пожалуйста, думайте, когда проезжаете по лужам, не обливайте пешеходов и рядом идущий транспорт желательно тоже. То некоторые гонят как не в себя. Алло.
2: Александр, здравствуйте.
1: Очень плохо слышно, говори ближе к телефону.
2: Минуточку.
1: Я, кстати, что-то последнее время лучше? Вот так намного лучше. Замечаю проблемы с громкой связью. Еще раз, давай.
2: 2018 года степ-вагон хотим взять. Угу. Что-нибудь интересненького.
1: Степ-вагон какого? 15-18?
2: 15-18 где-нибудь.
1: Да. Откуда она? Здесь уже?
2: Нет, хотим с Японии. Там с Владика погоню.
1: А сюда машина с каким мотором идет? Ты гибрид, что ли? А подожди, нельзя же.
2: Нет, они не гибриды. Гибриды запрещены с 19-го года.
1: Ну, я и говорю, да.
2: Там как? Полторашка, турбо.
1: Слушай, я общался, кстати, по поводу как раз вот этого кузова. Какой? Пятый? Ну, такой еще он зализанный, не квадратный, как
2: ну,
1: вот
2: да,
1: сейчас он.
2: Ну да, вот старые ездят, хиты-хиты.
1: Да. Слушай, но общался я по поводу этого автомобиля, у меня просто со мной на тренировке ходит мужчина, у него сзади распашная дверь такая еще. Прикольная тема в плане загрузки, но вот у меня был вопрос, хватает ли тебе вот этих 150 лошадей, тем более у него там, по-моему, полноприводная была тема. Он такой, как бы, ну, типа вот с семьей по трассе, конечно, нет. Ну, понятно, что нет. Ну, 150 лошадей на такой вес, если вы загрузитесь туда, там, я не знаю, в шестером, либо там 4 человека поклажа, все это на обгоне, но это прям... Но
2: я имею в виду, Александр, поэтому и как бы семейный, и хочу брать, то есть там не вонзать на нем, ничего.
1: Ну, вонзать, не вонзать, даже обгоны проблематично. Если мы берем там платки и федеральные крупные трассы, там нормально себя он чувствует. А вот как только выезжаешь, вот там, я не знаю, в сторону севера области, там уже дороги не такие широкие, там начинаются проблемы. И у меня-то как бы сердце вздрагивало на тесте таких машин, честно тебе скажу. Не хватает все-таки мощности для рывка. Но если мы берем в долгосрок в плане там эксплуатации и так далее, это один из самых доступных, достойных вариантов с правым рулем. Да, он ценится и держит свою цену до сих пор. Организация пространства салона намного лучше и интереснее, чем у конкурентов. Сразу же придется менять башку. Это мультимедиа, если мы берем, там же у них мультимедиа была полуторадиновая. Вот, сразу надо смотреть китайские аналоги, которые выпускаются для этого автомобиля. И вопрос еще по поводу того, нужна ли тебе там дверь на распашку. Это тоже как бы своя тема, по шумоизоляции у меня там были претензии, но если мы берем откидную, чтобы туда можно было что-то закатывать, туда с лихвой залетают велики, коляски в неразобранном виде, вообще просто стоймя прям.
2: А еще вопросик, М6 как вариант, я не помню, китаец у нас М6 какой-то.
1: Слушай, ну так это же так чисто, ради чуть большего багажника, чем у Хавейл Джолеона-то. Но это самый простой вход, что называется, в тему. Ценился он всегда только за счет того, что у него были простецкие комплектации на ручке и багажник побольше. Вот и все. Если надо что-то уже более-менее современное, та же самая платформа на полном приводе, вон Джолеоны.
2: Понял, Александр, спасибо.
1: Тебе спасибо. Следующий звонок принимаем. 237-104, это телефон прямого эфира. Набирайте его, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. С удовольствием с вами поговорим. Если хочется что-то добавить к нашему обсуждению тоже, набирайте. Я, кстати, по поводу луж-то ведь не закончил. Но вот вы видите, что перед вами там, ну, какая-то неглубокая относительно или глубокая колея. Зачем нестись прямо по этой колее? Ну, либо заехать наверх этой колеи, где вода не стоит. либо просто помедленнее ехать, чтобы никого не обливать. Ну, это же просто как дважды два. Алло.
3: Алло, Александр, по поводу Стольфагена.
1: Ага.
3: Гибриды, в принципе, возят, но там вот у брата Honda ZD, то есть у них движок один,
1: да,
3: коробка одна. Там у них одна болячка есть не очень приятная. У них, получается, выжимной подшипник гидронаполненный.
1: Угу.
3: Выплевывает раз в 60 тысяч. Оригинал 200 косарей.
1: Это ты про гибриды говоришь или вообще в целом?
3: Да, гибриды, гибриды. Угу. Вот, он получается на роботе. И вот из неоригинала только какой-то Китай. И фишка в чем? До, например, полгода назад в Йобурге даже никто не делал и не прошивал коробку эту.
1: Это мы с тобой говорим по поводу версии Stepwagon 5 в Ресте. Там же у них гибриды были. Это 20
3: да, да, да.
1: какой-то...
3: Новый, который последний, это
1: в районе... Предпоследнее. Последнее, не, честно говоря, не эксплуатировал в долгую. Вот. Оно на самом деле как бы у многих вопросы вызывало, насколько это надежно. Вот от тебя сведения получаем. Кто-то из владельцев там еще говорил. То есть, в целом, я, честно говоря, гибриды вижу смысл брать тогда, когда у вас спокойная манера вождения, и вам надо прямо экономить. Потому что как только ты начинаешь ездить на них активно, можно брать смело обычно.
3: Он говорит, что я бы лучше вариатор взял, проблем было бы меньше, тем более он ездит довольно бодренько. И смысла в гибриде никакого, только то, что вперед говорит.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе большое за то, что поделился. Брату привет большой. Благодарю вас, господа, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора. Умник.

0: Интернет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
1: Уральский кофейный фестиваль.
2: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
1: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
3: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляет ПАО «АКБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7.45 в Екатеринбурге.
3: Итак, внимание, наши дорогие радиослушатели, ранняя игра с тремя подсказками. Минутой на задавание вопросов ждет вас. Ваша задача — дозвониться по телефону 237-104, ну и по подсказкам, а также задавая нужные вопросы, догадаться, что у нас на уме.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну, ждем звонка. 237-104 — это наш номер телефона. Набирайте его. Мы для вас приготовили три подсказки. И ждем.
2: Кто же... Линия свободна. Да,
0: у нас есть хороший приз. Можно выиграть сертификат.
3: Да, при том на хорошую сумму. Угу. Почти пол костюма сэкономить. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
3: Как зовут тебя?
4: Меня зовут Александр.
3: Сань, носишь костюмчики?
4: Ну, смотря какие.
3: Ну, как какие? Деловые.
4: Ну, да, бывает.
3: А ты по дресс-коду или у тебя праздничные поводы постоянно?
4: Да нет, по настроению.
0: О, видишь, настроение. А у тебя сегодня какое настроение вот в такую погоду дождливую?
2: Костюм с сапогами.
3: Настроение надеть гидрокостюм.
0: Да-да-да.
3: Значит, давай поиграем с тобой. У нас есть три подсказки по поводу штуки, которую мы загадали. Потом минута, чтобы задать вопросы. Поехали.

0: Джемпером можно сделать эту вещь.
1: Можно, но при желании.
0: Как Сережа сказал.
1: Давай, давай, давай, давай.
2: Ты вот близко подобрался.
1: Неплохо идешь.
0: Нет.
1: Нет.
0: Как из джемпера пиджак сделать?
1: Давай еще думай. Ну, бывает вязаный. Бывает вязаный этот предмет, бывает нет. А классические делаются разными спереди и сзади.
2: Тебе вообще подсказка Лина должна была сразу на ответ натолкнуть.
1: Ну, туда плачутся. Ну, ты че?
3: Не знаю, честно.
1: Ну что ж, тогда мы тебе желаем хорошего дня.
2: Видимо, не проснулся.
1: Да, жалко. Ничего страшного. Пусть день будет хорошим. Следующий звонок примем. 237-104. Кто на связи у нас? Алло.
2: Привет.
4: Алло.
1: Как тебя зовут?
4: Меня Сергей зовут.
1: Ну и что за правильный ответ, Сережа?
4: Жилет.
1: Ну, да, конечно, жилет.
0: Это жилет. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
1: Поздравляем. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7.52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
2: Доброе утро. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» стартовал накануне с Байконура в составе экипажа космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА. Их миссия на МКС рассчитана на 261 день. В орбите ввели режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщил мэр города Николай Юдин. В городе развернули дополнительный пункт временного размещения эвакуированных горожан. 14 июля он начал принимать людей. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В зоне подтоплений есть риск возникновения распространения инфекции, предупредил начальника отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он пояснил, что если вода затопила выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах, есть вероятность попадания нечистот в питьевую воду, а это может привести к вспышкам дизентерии, норовирусных инфекций, гепатита А. В проблемных муниципалитетах вакцинацию от гепатита уже прошли порядка 800 человек. Людям в зоне паводка санврачи настоятельно рекомендуют пить либо бутилированную, либо кипяченую воду и тщательно соблюдать гигиену, пишет агентство ЯН. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. В Екатеринбурге до конца лета изменят маршруты 6 автобусов. Из-за ремонта на участке улиц Рябинина и Академика Парина с 17 июля до конца августа в объезд направят автобусы номер 46, 51, 52, а также 55, 62 и 93. Чиновников Ставрополя пересадят на велосипеды из-за дефицита топлива. Об этом объявил глава региона. Он потребовал ограничить служебные поездки на автомобилях, а чиновникам предложил передвигаться по городу пешком или на велосипедах. Доллар на среду 77,49, евро 88,53.
3: Информация на правах рекламы.
4: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают в Ивделе и в Североуральске в районе 20-21 градуса с дождем. Периодически дождь и даже грозу обещают в Каменске и до плюс 23.
0: В Екатеринбурге сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, но днем дождь и даже гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, а температура плюс 21, плюс 23.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю!
9: Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
15: О,
6: только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
11: 469 лошадей.
8: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8.05 в Екатеринбурге. Среда сегодня, 15 июля, между прочим, середина лета.
1: Ровно, прямо макушечка.
0: Да. Кто-то видит только плохое и говорит, что все эти первые полтора месяца лета были дожди, ничего интересного не было.
1: Так и было. Нет, было много чего интересного.
0: Было много чего интересного, есть что вспомнить, да. Но впереди-то у нас самое главное событие, да?
2: Да, потому что в середине этого месяца утреннему шоу «Катапульта» исполняется аж целых 20 лет, и 17 июля 2006 года
1: мы первый раз... Это был понедельник, да?
2: Да, мы первый раз в эфир вышли 20 лет назад. И в честь этого большого события у нас весь июль на радио «Пилот» разыгрываются крутые летние подарки, мангальная зона, детский велосипед, батут, и уже в следующий понедельник, это уже 20 июля, в прямом эфире мы разыграем один из призов среди тех, кто правильно отвечает на все вопросы. 5 дней подряд мы задаем вопросы. Отвечаете вы на них только в личных сообщениях в нашей группе ВКонтакте. Каждый день новый вопрос, потом заходите, пишите в личку в нашей группе «Радиопилот Екатеринбург».
1: Ну и вопрос сегодняшнего дня. Какой необычный предмет побывал в студии «Катапульты»?
2: О, предметы у нас были абсолютно разные, но вы подумайте только, да, что можно из предложенного выбрать.
1: 3 варианта. Мотоцикл «Харли Дэвидсон», массажное кресло или гидравлический пресс. Может быть, даже несколько правильных ответов.
2: Может быть, и не один, да. Может быть, и все 3.
0: Напомню, да, вопросы все в группу ВКонтакте «Радио Пилот» в личные сообщения.
2: Да, отвечайте, ждете розыгрыша. Вот на этой неделе мы уже вручили призы позавчера. И у вас будет возможность 20 июля тоже поучаствовать.
1: Да, партнер проекта ООО «ТК «Докер».
2: Ребята, что творится в мире спорта? Ну вот, нет, не чемпионат. Да ладно, что чемпионат? Ну вылетели французы и вылетели. Не в этом дело. Тут почитал целую статейку по поводу того, что в Европе ввели новые правила трансляции легкой атлетики.
1: Чтобы не снимать...
2: Запретили снимать пятые точки спортсменок.
1: И у не меня... только пятые точки, но вообще, короче, все там...
2: Короче, отказаться надо от низких ракурсов, крупных планов, отдельных частей тела, типа эффектных кадров.
1: Ну если они так стартуют.
2: Сосредоточившись на технике, эмоциях и самом соревновании. Какие эмоции так и может... техника вот в этих ракурсах и видны?
0: Вообще тогда ничего не показывать, просто прерывать трансляции. Но... Ну что за бред, если честно, не понимаю.
2: Короче, жалобы типа самих спортсменок, такие кадры часто вырезают из трансляции и распространяют в соцсетях. Ну, честно... спортсменки-то что жалуются? Ну уж вам-то чего жаловаться? Тут вон миллионерша, суперблогерша с порванным задом на коньках добегала, все увидели, что могли, только понимаю.
1: Ну она это с юмором,
2: ну, да. Ну
1: да,
2: но пляжные волейболистки, те вообще в миньках играют, там такое разглядеть можно.
1: Есть команды, которые стали выступать в шортиках.
2: Хорошо, а фигурное катание? Там же тоже всегда красота
1: была. Там они типа колготки.
2: Всегда была красота.
1: Ну, слушай, у них...
2: Я знаю людей, которые только ради этого поддержки и смотрели.
1: Ну, у них они очень маленькие, аккуратненькие.
2: Слушай,
1: там, понимаешь, не...
2: какая разница?
1: Не накачаешь.
2: Маленькие они, не маленькие. Тут же сам визуал важен.
1: Конечно.
2: Ребята, ну это же спорт.
0: Это база. Это то, что привлекает людей.
1: Это тело, это культура тела.
2: Это, знаете, если бы взбунтовались бы кто-нибудь там, типа, бегают футболисты со своими голыми ногами там, показывают всем свою... Вот
0: срочно
2: эту.
0: Спрятать под, не знаю, колготки,
2: не
0: кольцу,
2: знаю,
0: бриджи.
2: Надеть всех вообще. И желательно лицо еще закрыть.
0: Вы еще запретите. Запретите в теннисе стонать и кричать после каждой подачи.
2: Вот это да. Вот это вообще перевозбудилово какое-то.
0: Особенно, когда мужики орут.
1: Ну, как Шарапова, мало кто это
2: делает. Есть такие.
1: Есть?
2: Да, я даже знаю, когда устраивают, знаешь, микрофоны на них вешают. На весь
0: стадион. Вот это классно.
2: Ладно, ребята, я лично за то, чтобы спорт показывали во всей красе. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра под названием «Что было раньше?». Женщин ждем, мужчины тоже звоните. Прямо сейчас 237-104.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 800. 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
3: Смесители.
6: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897. 0+.
14: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория. Отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Консультации высококлассных специалистов. Только у нас. Операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс». В самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
15: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
16: Автоцентр. Восток в Березовском.
17: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
16: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
17: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
18: Строим новое!
19: Ремонтируем любимое!
18: Покупаем в «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
20: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
21: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
22: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
23: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.15 в Екатеринбурге на Радиопилот-конкурс. Что было раньше, его спонсор ООО «Кит и Екатеринбург» аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Роман, мастер по стиральным машинкам. Здорово, Рома.
4: Привет.
5: Здравствуйте.
3: А у тебя вот, наверное, ни одна своя машинка у тебя не ломалась вообще?
5: Ломалась у мамы.
3: Слушай, а кстати, вот эти суперсовременные машинки, которые типа с функцией сушки, насколько они надежнее или наоборот хуже?
5: Да, по-разному. То есть, ну, тут как бы нету определенности.
3: Ну вот, окей, сталкивался ли ты с ремонтом там очень дорогой техники, типа мили, я не знаю, там еще чего-нибудь?
5: Я сталкивался.
0: Ну, они, наверное, на гарантии, Саш,
3: они прям,
0: нет?
3: Подожди, ну они прям люто надежные или прям как?
5: Да, они надежные, во-первых, или это качественно сделано.
3: Ага. Ну там просто цена X4.
5: Да,
3: там,
5: да.
3: Там зато стиралочка 150 тысяч стоит.
0: Зато вот, барабан, да. Ух, и шланг не отваливается.
5: Да.
3: Против тебя сегодня играет Анастасия, она инженер на заводе. Настя, привет.
6: Всем привет.
0: Привет, Настя.
3: Скажи, пожалуйста, Настя, ты давно работаешь вот так на заводском цикле?
6: Да, давно, 15 лет уже.
3: Ой-ой.
4: В одной должности, инженером?
6: Нет, курсирую, конечно, завод большой, разных
4: цехов, круговорот инженеров на заводе.
0: Да. Понятно.
3: Давайте поиграем с вами. У нас для вас приготовлено три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. Ну и тот, кто из вас дает три правильных ответа, тот забирает себе призы. Значит, сейчас, подожди, я открою.
0: Ну, хочешь, я первый вопрос
3: Нет,
0: задам?
3: Нет, я задам.
0: Давай.
4: Там Сашкина Итак, тематика просто как раз.
3: Что появилось раньше, ребята? Первый писсуар или первый унитаз?
4: Я же говорю, его тематика.
3: Конечно. Что ты говоришь, Настя?
6: Я думаю, что первый унитаз.
3: А ты как думаешь, Рома?
5: Я думаю, что писсуар.
3: Дальше.
0: Какую планету открыли раньше? Меркурий? Тут ретроградный сейчас идет. Или Венеру?
3: Рома.
5: Я предоставляю девушке...
0: Нет, давай, Ром, ты отвечай.
3: Все,
0: дозвонился сначала. Первый, отвечай первый.
3: Меркурий или Венеру?
5: Венеру.
3: А ты, Настя, как считаешь?
6: Я тоже считаю, что Венеру.
3: Ну и заключительное.
4: А вот какой город был основан раньше? Краснодар или Сочи?
3: Тю-тю-тю.
4: Пу-пу-пу.
3: Ром?
5: Краснодар.
3: А ты как считаешь, Настя?
6: Я думаю, что...
3: Ну, Сочи или Краснодар? Что тут выбирать?
6: Я поняла. Ну, Сочи.
3: Теперь давайте разберемся, сколько правильных ответов вы дали. Значит, Ромка, видимо, понимает, да, физические
0: что-то
3: потребности.
0: Что-то у вас быстрее подумали раньше.
3: Ну, потому что, как бы, средневековье, там, все вот эти вот дела, они вносили вообще все это коррективно.
0: У мужчин-то, о, какие дела.
3: Чтобы вы понимали, разница между писсуаром и унитазом почти 6,5 столетий.
4: Понятно, что первый писсуар выглядел не так, как мы его сейчас видим в туалете.
3: Да, но появился он еще во Франции в 9 веке нашей эры. А унитазы изобрели в конце 16 века.
4: Ну, унитазы именно, да, с слюным бачком.
0: Да. Французы знали толк.
3: Дальше.
0: Но Венера, она, конечно, она ближе к нам, как бы, да, поэтому ее, на самом деле, открыли в 1610 году.
3: Да, Меркурий открыли позже.
0: Да, через 20 лет, на самом деле, не так уж и небольшая разница.
3: Для астрономии
0: того времени.
3: Да. Ну что, Краснодар или Сочи?
4: С городами вы тоже разошлись. В общем, Сочи был основан не так давно, в 1838 году, а Краснодар чуть пораньше, в 1793.
3: Ромка, поздравляем тебя
0: поздравляем
3: с победой. Призы
0: тебя,
3: будешь
0: да.
3: выбирать за кадром. Настя, не расстраивайся. Пусть все будет хорошо у тебя сегодня. Крикни нам катапульта. 3-4.
6: Катапульта!
7: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: Лучшая на свете жена.
2: Это я.
3: Естественно.
2: Доброе утро, 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Я вас обрадую, ребята. Вы никогда не жили лучше, чем сейчас.
4: Я знаю об этом.
2: Вообще, вот все россияне никогда не жили лучше. Жирные прям были времена. В общем, об этом заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
5: А, так это он про себя?
2: Нет, по всех россиян. По словам, вообще, это по данным Росстата. Они же там все подсчитывают, как мы живем, мы тратим.
4: Судя по всему, у них там какая-то другая
2: сколько
4: Россия.
2: Сколько мы тратим. И, в общем, жаловаться на то, что мы обеднели, странно, потому что, по всем данным, мы столько всего покупаем и каждый день.
5: Нет,
2: и
5: просто это действительно, кто-то покупает, кстати, так. Все, а кто-то не покупает ничего.
2: Да.
5: Вот и все. Разница только в этом.
2: А по данным статистики, понимаешь, получается, что мы очень много покупаем.
5: А статистика, она такая, у тебя 100 рублей, у меня 0, и на двоих у нас по 50.
2: Конечно, если сравнивать с 90-ми годами, даже с началом нулевых, ну, это правда.
5: Не, ну, давайте вернем вот эти карточки, талоны пищевые, я не знаю, чего вы хотите.
2: Были времена, там, одну рафаэлку на четверых делишь, там, или еще что-то. Ну, короче говоря, конечно, праймера, если по сравнению с чем-то. Ну, в общем, не сказать.
4: Я сразу вспоминаю этот мем, который сейчас по соцсетям гуляет, что типа это я там, помывшись водой из тазика, заправившись там на остатки бензина, еду на конференцию по развитию ИИ. Вот это вот все, да, праймера прям.
5: Кстати, да, очень много таких вот ржачных вещей, несочетаемых, казалось бы. А статистика, ну это, конечно, лютая наука, да.
2: Да. Сотрудники аэропорта Домодедово заставили россиянку смыть макияж. Вот прямо на паспортном контроле сказали, не выпусти из России,
5: что,
2: пока
5: не
2: смоешь с себя вот это вот все. Хотя макияж вроде как даже был, ну, не
5: так. Она такая смывает,
2: не
5: а там
2: Киркоров. Очень уж сильно. В общем, проходила паспортный контроль, сотрудники сказали, вот не похоже, давайте сделайте как на, в загранпаспорте, а потом уже мы решим, что с вами делать. Ну, пошла в туалет, удалила косметику, и в итоге ее пропустили на рейс, и эта история стала публичной, что девушка и сняла видео и в уборной, где она умылась, и опубликовала в своем личном блоге. Вообще, эксперты, да, они советуют перед вылетом обратно бороду приделывать. Сашка, вот у тебя как?
5: У меня в загранпаспорте и в паспорте российском борода. И вот если я ее сбрею, мне интересно, заставят меня ее налепить что-нибудь?
4: Я один раз проходил таможенный контроль в Домодедово, и как раз пограничник на меня долго смотрел, знаешь, как в том меме, на паспорт, на меня, и такой в конце, что, поправились?
5: Или знаешь, это еще смотрит на тебя, и такой, у меня один раз такое было, он смотрит на меня такое, смотрит такой, что-то нос как будто пришили.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Пора-пора, емота-мота-мота.
9: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
10: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
11: Реклама. Тебе не кажется, что пора что-то менять?
12: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: Кружка с квасом.
14: С кефиром вообще-то.
15: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
16: Это Глобус. У нас так принято.
17: Щербакова 4. 0+.
18: Солнце детских улыбок. Море восторгов. И всплеск отличного настроения.
19: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
20: Бассейны и бани. Песчаные пляжи и шезлонги. Анимация и летний прокат.
19: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
20: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
21: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
22: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
23: Застройщик ОАЭЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
25: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Ягодки опять. Уникум. Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
5: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
6: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 8.33 в Екатеринбурге, выглянуло солнце. Сейчас узнаем, стало меньше пробок или нет. Спонсор проверки ООО «Регинос». Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, тебе слово.
2: Итак, доброе утро, дорогие автомобилисты. Ну, в некоторых участках создается ощущение, что все поехали позагорать. С затруднениями в движении сейчас продолжается... Скажем так, выезд с УНЦ и с Академа из Широкой речки. Проблемы в районе Краснолесья практически со всех сторон, кроме как со стороны центра, вот там посвободнее. А так Дегенина стоит, Краснолесье стоит, Тенистая стоит. Выезд по Светлореченской перед Объездной весь стоит. Проблемы на Амундсена в районе Краснолесья, Ванцовского и все это до Объездной. Затруднения в движении на машины Щерса, машинная Фурманова, Ткачей. Затруднения в районе площади. Перед Московской горкой со стороны Юности стоит улица Куйбышева. Также подстаивает выезд Восточный и Сулимова в направлении вокзала. По-прежнему еще плотно на Шевской, но, заметьте, пробочка из-под Блюхеровской развязки перед промышленным направлением Эльмаша. Комсомольская перед Малышева со стороны Калины, Старый Сибирский тракт под Калиной, потому что там сужение, Кольцовская развязка, тут все понятно и так. В общем, ребята... Я, конечно, радуюсь, что у нас не подтвердился прогноз на 100% дождя, но давайте двигаться аккуратно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» на Бебеля 33. Принимаем ваши звонки. Напомню, наш номер телефона 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир, задать вопрос, либо высказать мнение, поделиться опытом. Мы принимаем звонки уже сейчас. Поэтому, находясь за рулем, лучше остановиться, поговорить с нами и сделать так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Вот радуюсь, с одной стороны, тому, что прогноз не подтвердился. Вроде как бы подсыхают опять дороги. Понятно, что туда-сюда погода качается. Но в дожди, как правило, у нас тут то со светофорами вопросы, то с ДТП. Поэтому сейчас хотя бы поаккуратнее двигайтесь. Алло.
3: Доброе утро, Александр.
2: Да, привет.
3: Да, вот хотел вчера, звонивший был по Мерседесу ГЛБ.
2: Ага.
3: И вот ему бы было, наверное, лучше в нынешних реалиях все-таки 1.3. Потому как мотор совместно с Рено.
2: Ага.
3: Ну, так подешевле, если даже что-то в запчастях хоть и ходит. По сравнению вот с 260-м мотором на 2 литра турбо. У него там, видите, проблема с клапанами. Если возникает, то это где-то 250-300.
2: Скажи мне, пожалуйста, ну, сам-то понимаешь же, что на такой платформе 1.3, ну, мягко говоря, не едет.
3: Ну, тут не для гонок, а просто даже 2 литра, он будет уже 224 силы.
2: Я просто понимаю, вот... Я вообще не вижу покупки абсолютно никакого смысла именно такой платформы, как ГЛБ на моторе 1.3. Но это лично мое мнение. Можешь не согласиться, конечно. Да, я понимаю, что в случае там с расходом, с ремонтами какими-то, это будет попроще. Да, и моторчик этот мы тоже знаем. Но это же чисто вот себя в пространстве с точки А в точку Б доставить, ну, там даже по пробкам, понятно, поэкономичнее будет. Но если ты покупаешь машину более-менее нормального класса, более-менее нормального размера, ну, хочешь, чтобы она ехала, а то у нас тут периодически обсуждают, ну, что там вот эти китайцы в 150 лошадей своих, что они там не едут совсем. 200 бы, хотя бы 220, вот тогда бы уже, да бы. А тут...
3: Просто такой дизельный, ну, чуть-чуть другое. Ну, а так вот у меня 150 пробег, я не делал вообще ничего.
2: Ну, 150, а это ж... Ты ж понимаешь, что 150 это не предел.
3: 22-го года, ну, конечно, да. И как бы машина, в принципе-то, очень надежная. Передняя компоновка у нее очень простая, ну, там, с тигуанами, там, в сравнении с чем-то еще.
2: Ну, вот ты доволен? Просто он...
3: Бензине попроще сейчас. И вложений в него чуть-чуть поменьше.
2: Слушай, а ты 92-м его пробовал заправлять?
3: Ну, у меня дизель не пробовал.
2: А, все понятно,
3: но извини. Но арканы же заправляют 92-м.
2: Ну да.
3: Мотор как бы один, практически один в один.
2: Ну что ж, спасибо тебе большое за то, что рассказал. Да, мы благодарим тебя. Следующий звонок принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться. Эфир прямой у нас. Так что спрашивайте, высказывайтесь, задавайте вопросы. Очень приятно то, что у нас люди отслеживают, друг другу помогают. Периодически подсказывая, может быть, какие-то более интересные варианты. Это здорово. Слушай, уважаю наше комьюнити автомобильное. Друзья, звоните, главное, оставайтесь на связи. Ну и мы всегда топим за безопасность. Главное, чтобы было безопасно. Остановились, поговорили с нами, потом продолжили движение. Обращаюсь ко всем водителям, которые двигаются в ранние утренние часы из отдаленных районов. Частенько прилетают нам жалобы на то, что тут начали нарушать, там начали нарушать. Ну и, конечно, к сожалению, вот так же, как сейчас в районе выезда с широкой речки, дороги кое-где подразмыло. Потерпите, я очень надеюсь, что быстро заделают. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, Александр. Хотела вот, ну, может быть, конечно, вы не поможете, но, может, кто-то поможет. Проблема с машинкой. Фиеста МК6.
2: И что с ней?
4: Старенькая, 2008-го, пробег 150. Стала проблема с включением передачи. Но причем она не постоянная. Периодически не могу воткнуть первую, и задняя скрижечет. Но это не всегда. Вот сейчас заметила, что если я оставляю на передаче, то это проблема всегда. Если на ручнике оставляю, без проблем. Что это может быть?
2: А вы уже куда-то обращались?
4: Да, обращалась, но они тоже понять не могут пока. что если сцепление вроде бы как тоже не, вообще бы не включалась никакая. Если проблема с коробкой, то тогда бы тоже это была постоянная проблема. Ну, вот если все это разбирать, только это полмашины разбирать. Пока вот езжу, сказали, понаблюдай, вот на форумах почитала, но тоже ничего не нашла конкретного.
2: Но там же может быть вопрос по тросику, по кулисе. То есть это надо просто разобрать.
4: Смотрели, да, смотрели тросик, уровень тормозухи. Угу. Это посмотрели, это все нормально. На форумах пишут, что ну кто-то вообще менял сцепление в комплекте. Сборе.
2: Ну, да, давайте так. Самые частые проблемы, которые возникают из-за невключения передачи в каком-то определенном цикле, это, конечно, в первую очередь грешат на сцепление. Да, бывает такое, что муфта не может жестко соединиться там, с валом и так далее. То есть это надо разбирать и действительно менять комплектом. Тут могут быть и износ фрикционных накладок, там много бывает, где-то утечка у кого-то, еще что-то. Наверное, на незаведенном двигателе надо попробовать.
4: Вообще
2: если...
4: спокойно. На незаведенном вообще спокойно.
2: Значит, точно сцепление. Скорее всего, в нем. Бывают, вот как я и говорил, да, там проблемы с приводами для переключения. Если вы их проверили, и они действительно рабочие, то оставляем опять же сцепление. Бывают внутренние поломки в коробке, но там только... как бы разбор, дефектовка и так далее. Ну, при попытке включить передачу, если характерный хруст или скрежет, то почти наверняка износ синхронизатора возможен. Вот еще одна причина.
4: Но так, этого как раз нет.
2: Ну, вот если у вас чаще именно на незаведенной машине все спокойно включается, а на заведенной как раз есть проблемы, то, скорее всего, сцепуха.
4: Но, опять же, не постоянно эта проблема.
2: Но, опять же, да, тут вот как бы, если советовать, что делать, я бы, конечно, ехал в ремонт, снимал бы и менял. Ну, то есть там, когда вы снимете сцепление полностью, будет понятно, в чем проблема.
4: Ну, они так же говорят.
2: Что, да, ну, оно ведь как? То есть ты пока едешь, включаешь, где-то спинка включаешь, где-то как, а потом она просто не поедет. Вот и все.
4: Вот я этого и боюсь.
2: Ну, что бояться-то? Ну, такси берешь, потом тащишь машину в сервис.
4: Хорошо, чем... если это в городе.
2: А ты... Да, вот здесь как бы надо быть поаккуратнее. Поэтому на упреждение, да, я бы приехал, скинул, посмотрел. Да, придется, если все в порядке, лишние работы оплатить, но хотя бы этот вопрос снимешь.
4: Угу. Да. Хорошо. Ну, мало ли, если кто-то, у кого-то была такая проблема.
2: Если кто-то откликнется, да, ну, я думаю, что, скорее всего, в сцеплении в данном случае проблема. Но это, опять же, мои пока догадки. Пока не скинете, вы ничего не поймете. Спасибо большое за звонок. Вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Реклама.
0: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
1: Lucky Motors.
2: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
6: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно,

0: каска, 3 ТО, нет GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Чайтен это июль. Металлурга 65. Алгайска, Югория. Акция до конца июля этого года.
1: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 2879.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивала. Ваш дом достоин совершенства.
3: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Ка-ка-ка-тлапуль!

0: Доброе утро. 8.52. В Екатеринбурге. Время новостей на Радио Пилот. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий

0: Баканов. Накануне он провел переговоры с коллегой из НАСА Джаредом Айзекманом. Оба во вторник наблюдали за стартом пилотируемого корабля «Союз МС-29» с международным экипажем на Байконуре. На борту космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Они уже прибыли на МКС. Ранее предполагалось, что станция завершит работу в 2028 году, но теперь решено сдвинуть сроки как минимум до 2030-го. Уникальной назвала нынешнюю ситуацию с дождевым паводком на Урале главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, только со следующей недели дожди в регионе немного ослабеют, но в ближайшие дни выпадет еще около 60% месячной нормы осадков. Коммунальная авария на новой сортировке в Екатеринбурге. Там ночью из-под земли забил фонтан кипятка. Прорыв произошел на пересечении автомагистральной Пехотинцев. Вода под напором поднималась на несколько метров, залила проезжую часть, тротуар. Как рассказали в единой диспетчерской службе, трубу прорвало из-за проведения гидравлических испытаний. Теплосети воду отключили, место ЧП огородили, пишет Е1. В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади. Работы завершат к сентябрю. Планируется отремонтировать проезжую часть, обновить дождевую канализацию, освещение, уложить плитку на тротуаре, смонтировать систему видеонаблюдения, озеленить территорию, пишет комсомолка. На время работ организация движения временно изменена. Для общественного транспорта сейчас действует остановка в центре площади, а потоки пешеходов и автомобилистов разделены. Федеральная антимонопольная служба предложила крупным торговым сетям ограничить цены и наценки на школьные товары. К такому шагу антимонопольщики побуждают торговые сети перед началом нового учебного года. Сборная Испании первой вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале испанцы уверенно обыграли Францию 2-0. Красная фурия открыла счет с пенальти, а во втором тайме закрепила преимущество. Французы же так и не смогли распечатать ворота соперника. Теперь Испания ждет своего соперника по финалу. Им станет победитель матча Англия-Аргентина. И победитель определится уже предстоящей ночью. Доллар 77,59, евро 88,53.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
3: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Климат, контроль, катапульты.
6: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город».
7: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают в Ивделе и в Североуральске в районе 20-21 градуса с дождем. Периодически дождь и даже грозу обещают в Каменске и до плюс 23.
6: В Екатеринбурге сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, но днем дождь и даже гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, а температура плюс 21, плюс 23.
8: Пилот FM.
9: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
14: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
14: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
13: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
14: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот». Радиопилот.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге, среда, сегодня 15 июля, середина лета, за окном то солнечно, то дождливо, то прохладно, то ветрено,
1: ну,
0: то душно.
1: Ну, конечно, погода сегодня сюрпризики-то
2: вообще
1: подкидывает.
2: Обещали 100% дождь, я пошла в резиновых сапогах, куда я сейчас в них? Вот, ну,
0: без
2: сухо на улице,
0: на
2: да,
1: смотря в каком виде, Лина, если ты голышом,
0: тебе везде будут рады.
1: Можешь и в резиновых сапогах, и в галошках ходить, как угодно. Вот в каком виде ты поедешь на выездной эфир 17 числа, вот это
2: а
1: уже вопросик. Значит, 17 июля с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» будет работать в официальном дилерском центре Lucky Motors Havail City на Умельцев 2. Если кто-то будет рядом на вторчике, если кто-то поедет с отдаленных районов, заскакивайте к нам в гости, у нас будет и видеотрансляция, и офлайном мы с вами с удовольствием повстречаемся, и с тачками познакомим вас, и так далее, и вся у нас движуха будет идти и в онлайн-режиме во время трансляции на сайте pilotfm.ru и в группе «Пилот ВКонтакте». Заскакивайте,
2: да, заодно прямо у Сашки можно консультацию получить, ага, как встречка, я только вот так по-братски.
1: Буду с указкой.
2: Да, партнер проекта ЗАО «Lucky Motors».
1: Чего только современные дети не мутят вообще.
2: Мутят, что они делают?
1: Да, квадроберы уже все.
2: А, давно уже.
1: Сейчас динозавры. Все, теперь новая мода на динозавров.
0: Вроде нас обычно динозаврами называли взрослых.
1: Массово начали переодеваться в различных драконов и динозавров. Тираннозавр пользуется лютым спросом. Место волков, кошек, лис, подростков популярность набрали именно вот спинозавры, велоцирапторы, тираннозавры.
0: Я сразу вспоминаю. У меня на районе пивозавр была пивнуха
1: глосуточная. Они же сейчас себя этим, как его называют, господи, в этих их тиктоках-то, чешуйки, если переводить на наши...
2: Они рептилоиды ли вот эти?
1: Ну, возможно, да, уже крепчает, конечно, маразм. Что делать?
2: Ну, это каникулы. Скоро, подожди.
0: Как я рад, что в мое время не было ни квадроберов, ни динозавров. Был только огород, тяпка, и надо было все протяпать.
1: Слушай, ты попробуй в каком-нибудь, я не знаю, там, костюме с хвостом выйти во двор только. Попробуй.
0: Да, да, меня бы сразу отлупасили.
1: Да, ты посмотришь, долго ли ты проживешь, до соседнего подъезда не
0: дойдешь. Причем мои бы родители меня бы и отлупасили.
1: Сначала дома получил бы, потом на улице бы получил. А в арку, если зайдешь, там вообще можно остаться на всю жизнь.
0: Динозавром.
1: Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Свидание в букете .рф. Едешь в гости в букете .рф. Юбилей в бухгалтерии в букете .рф. Подарок для тещи в букете .рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8303-848.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentlemen.ru.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
10: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.13 в Екатеринбурге на Радиопилот конкурс. Это «Может знать каждый», его спонсор ООН «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника «Парацельс».
3: На связи у нас Богдан. Он оператор лесозаготовительной машины, харвестера. Здравствуй, Богдан.
4: Как брутально это звучит. Угу.
3: Богдан.
4: Богдаша.
3: Что-то пропал.
4: Видимо, лес пошел валить.
3: Жаль, Богдан. Пропал. Набери еще раз, если можешь. Ну, а если вы, друзья, хотите поучаствовать в конкурсе, это может знать каждый. 237-104, прямо сейчас звоните. Ты что, не видела, как харвестер выглядит?
5: Нет,
3: это такая штука, которая дерево захватывает, снизу отпиливает, потом еще и шкурит его сразу же. Алло?
5: Вот я такого не видела. Вот в девчатах видела, как лес валит.
3: Алло, привет. Как зовут тебя?
6: Доброе утро, Александр.
3: Ты кем работаешь, Санек?
6: Я управляю автопоездом, ну и вожу цемент, в общем, тягач и полуприцеп.
3: Очень серьезные какие у нас мужики-то.
5: Ребята, да, один лесом занимается, да. Другой...
3: Сколько у тебя там общий вес?
6: Общий у меня до 44 разрешенный, а так возим 28,5 тонн.
5: Это какие права, на какие права, какой категории тебе пришлось сдавать?
6: С и Е.
5: Вообще мощно. Ты, Сашка, наверное, не тестировал такую машину.
3: Ну, а мне для чего?
5: Ну, мало ли, ты много чего на катке того, знаешь?
3: Не, я даже как-то помню, на Тонаре ездил, так что нормально. Короче, давай так, Сань, у нас для тебя есть вопросики.
5: По напиткам сегодня.
3: Такая проверочка небольшая. Насколько ты знаком с напитками, как водитель? Три вопроса о напитках. Ответишь правильно на все три, у тебя будет приз из нашей копилки. Начнем.
5: В качестве чего изначально использовали популярные газированные напитки?
3: В качестве топлива, в качестве пыток или как лекарство?
6: Как лекарство, наверное.
3: Ну, конечно. Там.
5: Ну, та самая кола, она же была лекарственным средством.
3: Ее выписывали по рецепту вообще.
5: Да.
4: Тут же была буквально новость, что у девушки там что-то там, какой-то, короче, комок еды скопился, не мог перевариться.
3: Размачивали, да?
4: Да, два дня она колу попила, все прошло.
5: Не, ну вообще колу, да, советуют пить, когда там какой-то...
3: Да, тошноты, там фосфорная кислота. Да.
5: В Перу есть много кафе, где можно попробовать специальный напиток из кого?
3: Из пчел, из стрекоз, из лягушек. Все такое вкусное.
5: Ай. Оно алкогольное есть?
3: Нет. Из кого? Из пчел, из стрекоз или из лягушек? Ну, мне кажется, тут надо просто логику включить.
5: Для чего?
6: Или из пчел, или из стрекоз, мне кажется.
5: А лягушки что? А
3: помнишь, не канают?
5: Да, в молоко лягушку раз, и она
3: мне кажется, с лягушками в этот, проще по жидкостям-то. Ну, сколько надо выдавить так пчел, чтобы что-то там получить?
5: А стрекозы, тем более, что там делать?
3: Ты хотя так сушеную класть
5: куда-то. Настоечка, может быть, знаешь.
3: И знаешь, этот, как вот зонтики ставят, раз так на уголок стакана.
5: Не, ну все неприятно, на самом деле. Все, конечно, жесть.
6: Ну, давайте из лягушек тогда.
3: И это правильный ответ, да.
5: Разливай.
3: Не хочу представлять, что это.
4: Он какой-то немножко чайный напиток напоминает, но я бы точно
3: не хочу представлять, что это.
5: Мне кажется, это для изменения сознания.
3: Ребята, вынимайте бутерброд изо рта сейчас, извините.
5: Да. Итак, с японского слово «чай» дословно переводится как?
3: Переводится как что? Как слеза солнца, как капля росы, как ресница Будды.
5: То есть прям слово «чай» с японского.
3: Ну да.
4: Там такой есть иероглиф, и вот он переводится. Там даже красивая легенда с этим связана.
3: Ресница Будды, капля росы или слеза солнца? Сань.
6: Слеза солнца, наверное.
5: Я бы тоже так ответила. Мне
3: красиво.
5: Кажется, это очень
4: поэтично, я бы даже сказал.
3: Ну что ж, мы принимаем твой ответ. Тем
5: более
3: восходящее
5: солнце страна.
3: Он красивый, он классный, очень, но неправильный. Ресница вот Будды.
4: Прикинь.
3: Вот так вот.
5: А это что там за легенда такая? Ну, надо такая ее прочитать. Да, неожиданно.
4: А это что-то там дословно не помню.
5: Моргнул, но...
4: Да-да-да, мучила жажда, и Будда состриг там несколько ресниц, сказал...
3: И заварил их.
4: Нет, на утро на этом месте, где он состриг их, выросли чайные кусты. Вот тогда чай появился. Интересная легенда у японцев.
3: Санечек, ну не страшно, что проиграл, ничего. Мы тебе желаем хорошей дороги, будь аккуратен. Кричи, катапульта. 3-4.
6: Спасибо. Катапульта!
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
1: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Процесс».
7: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Процесс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: Что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. Фуф.
2: Это я.
3: Доброе утро, 9:22 в Екатеринбурге. Мне кажется, сейчас, знаете, вот эта вот фраза «я в праймере», там, ну, все дела,
4: она короче, бесит уже просто.
3: Да. Ну, в общем, россияне рассказали, поделились своим мнением, у кого из классиков и литературных героев была самая яркая прайм-эра, потому что время наивысшего рассвета, популярности, влияния. В общем, лидером, конечно же, наше все, Александр Сергеевич Пушкин, его назвало большинство. У него была самая яркая прайм-эра.
4: Он за свою жизнь много девушек, как учил, как говорится.
3: Дальше идут Сергей Есенин, который тоже
4: недалеко ушел.
3: И Федор Достоевский. Вот, у него
4: у этого судьба непростая, учитывая, что
3: непростая.
4: Он и казни был приговорен, и посидеть успел.
3: Да,
4: говорят, татуировки у него были.
3: Ну, а среди... Он, кстати, был большим модником. Прям вообще он всегда был одет с иголочки, но, в общем, в свою, вот, как раз праймеру. Среди литературных персонажей первое место заняла Маргарита. Понятно, да, из романа «Мастер и Маргарита». Ну, действительно, ее, ну, ее «Звездный час» — это вот
4: когда бал. Когда на метле голая летала.
3: Ну, на метле, а потом, собственно, сам бал.
4: Само собой, прелюдия.
3: Вот. Ну, кстати, Воланд, он на третьем месте. Ну, говорят, что у него всегда праймера. То есть это
5: я
3: уже...
5: не понял, где дядя Федор?
3: Подожди, это литературные персонажи.
5: Дядя и Федор из Простоквашино.
3: На втором месте герой нашего времени Печорин. И в пятерку вошли Онегин и Остап Бендер.
5: Где электроник из Сыроежкин?
4: Так да, это уж не кстати, классика, Саня, тут ты видишь именно
5: по какая разница, это литературные герои.
4: Тогда уж мистера Грея надо брать. Если...
5: Тимура с его командой надо брать.
3: Кстати, Тимура, да, точно.
5: Да.
4: Тот еще
5: и
4: краш
5: тайну
4: был.
5: Бронзовой птицы.
3: Мишка!
5: Да.
3: Мишка.
5: Где твой кортик? Не, вот... Вообще, на самом деле, вот так вот, положа руку на сердце, пересматриваешь все вот это. И понимаешь, насколько твое лето вот просто... Просто проходит, понимаешь?
3: Слушай, вот кажется, на закат пошла праймера мэра Уфы. Значит, его... с позором сняли с должности.
4: А что случилось?
3: Ну, у него много было плохих дел, связанных с коррупцией, но это как бы терпели. Но уж последней каплей стали его связи с эскортницами.
5: Да что ж ты будешь делать?
3: Там поднялся такой шум. Один из депутатов публично озвучил цифру. За несколько минут 200 000 рублей. Это ж куда такое? В общем, депутаты, чиновники возмутились и стали призывать, мол, очистим ряды от этой Санта-Барбары. Вот. Ну, а сам мэр, который сейчас, собственно, ждет решения суда, говорит, что это все клевета. Он абсолютно честный и чистый человек. Категорически отвергает все обвинения. Все клевета, ложь. И никогда такого не было.
4: Они давали ему устные советы.
5: Нет, она ни капли госбюджета.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Круто!
9: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
10: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
11: Пора-пора, Емота, мото-мото.
9: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
10: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
12: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
13: Реклама. Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
14: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Кружка с квасом.
16: С кефиром вообще-то.
17: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
18: ТРК «Глобус». У нас так принято.
19: Щербакова 4. 0+.
20: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик».
2: Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Ого! А что это у вас тут происходит?
20: Мы построили катапульту.
21: Но она не работает.
20: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
21: Поможешь?
19: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
21: Да! Ура!
22: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
21: Она на горках.
22: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
23: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева 61.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Линимакс Литекс 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Уральский кофейный фестиваль.
8: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
7: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
9: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксономер Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О,

0: Катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 9:33 в Екатеринбурге на радио «Пилот» пришло время проверки на дорогах. Ее представляет ООО «Регинес». Санек Морозов все видит, все слышит, обо всем знает, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро еще раз, дорогие автомобилисты. Значит, со стороны Пышмы опять заезд у нас подстаивает по космонавтов. Но тут надо отметить, что жестко все на ЕКАДе. Сейчас в направлении Пышмы какая-то жесть творится просто. Вообще весь участок, если от Рижевского ехать, через, получается, Лиственную встал. Затруднение в движении в обратном направлении после Березы лютейшие. Вообще ЕКАД, единственный инструмент, по сути, для объезда города, скован в оба направления. Если ехать между, вот получается, сибирским трактом и пышминским направлением, дальше, если туда смотреть в сторону московского тракта, там тоже не всегда бывает радостно. В общем, как-то тоскливо с ЕКАДом, если что. Затруднения в движении продолжаются из-за этого же передоза на ЕКАДе по Березовскому тракту и в направлении Норильск. Стоит весь участок от Изоплита через Шарташ. В общем, там тоже быстро не выбраться. Проблемы на Шевской из-под развязки до промышленного проезда. Затруднения в движении сейчас в районе каменных палаток со стороны Кора. И затруднено движение под Калиной на Старом Сибирском тракте, если ехать со стороны Листеха. Затруднения в движении сегодня выстроились по Большакова через арену и до Московской. Затруднено движение на выезд Широкой речки, перед Широкой речкой по объездной. На Московской очень плотный трафик до Волгоградской. Но там надо сказать, что этот плотный трафик обеспечивает лютейшая пробка на заправку. Затруднения также коснулись участка центра города. Здесь у нас по Ленина, на Карла Липнихта перед Ленина. Также проблемки на Московской и Челюскинцев в сторону Дворца молодежи. Сегодня все утро жалобы идут на автомагистральную в оба направления, что перед Донбасской, что в направлении пехоты. Ну а там что, там же, по-моему, перекрыто все было. Ладно, ребят, пожалуйста, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: катапульта.
1: В общем, должны работать трезво.
2: Утреннее шоу.
1: Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 9:39 в Екатеринбурге.
4: Дорогие радиослушатели, подключайтесь к нашей онлайн-трансляции. Мы продолжаем игры в нашу веб-камеру. Вы можете посмотреть, как это делается. Открываете сайт pilotfm.ru. С главной страницы есть кнопка «Смотреть». Нажимаете ее и видите две картинки. Надо расшифровать и дозваниваться по телефону 237-104.
3: Спонсор конкурса ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», магазин строительных и отделочных материалов, сом-сайт som1.ru.
4: На связи уже кто-то есть, алло.
3: Привет.
4: Алло.
5: Доброе утро, говорите.
6: Алло.
5: Да. Да, здрасте, как зовут вас?
6: Елена.
4: Елена расшифровала картинки. Давай. Или есть догадки?
6: Покупка в кредит, мне кажется.
5: Ну, смотри, там слово прямо написано. Покупка.
6: В рассрочку.
5: Да, да, да, это же так удобно.
4: Умница.
5: Да. Сом – это сеть магазинов строительных и отделочных материалов, где можно оформить оплату долями и забрать товар сразу без переплат. В Екатеринбурге большой Сом на Инновационной 8. Мы поздравляем тебя, ты получаешь сертификат в этот магазин на 2000 рублей.
3: Только на Инновационной 20.
5: Ой,
4: да.
6: Простите. Спасибо.
5: 20.
4: Сейчас внимание. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
7: Пилот FM.
2: Реклама.
9: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.

0: всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
1: Академия сантехники.
0: Смесители.
1: Академия сантехники.
0: Водонагреватель.
1: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
2: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
11: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
9: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
12: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
13: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
14: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
15: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта.
18: Бабах!

0: Доброе утро, 9.52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Prime Service». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
2: Доброе утро. Американские компании потеряли с 2022 года около 200 миллиардов долларов из-за американских санкций. Как заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, многие компании покинули Россию под влиянием сильных эмоций, хотя палата призывала бизнес не принимать поспешных решений. Эйджи подчеркнул, что российский рынок остается привлекательным для американских компаний, назвав его большим, стабильным и быстрорастущим. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал потери американского бизнеса от ухода из России в 300 миллиардов долларов. Более 17 300 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Показатель в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня, сообщает Роспотребнадзор. В Екатеринбурге 21 школу закроют на капитальный ремонт. Их будут ремонтировать постепенно до 2028 года. В администрации города обновили список учебных заведений, нуждающихся в модернизации. На время проведения ремонтных работ детей переведут в соседние образовательные учреждения. Полный список школ со сроками ремонтов публикует портал Е1. После сильных дождей вода в Шайтанском водохранилище поднялась так сильно, что рыбу буквально вынесло на берег неподалеку от поселка Красногвардейского, пишет Е1. Местные

0: Жители просто собирают рыбу голыми руками. Нашествие гигантских испанских слизней фиксируют в российских регионах после мощных ливней. На огромных оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки, жалуются дачники Ленинградской области, а также Тверской, Псковской, Новгородской, Карелии, жители юга России, Московского региона. Биологи объясняют стремительное распространение испанских слизней их высокой плодовитостью. Каждая особь способна отложить до 100 яиц. Кроме того, у этого вида практически нет природных врагов в России. В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком оригинальной картины 1984 года. Но подробности будущего проекта не раскрываются. Доллар 77,49, евро 88,53.
1: Информация на правах рекламы.
2: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
3: Лето – это кайф. Ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
4: Климат, контроль, катапульты.
5: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
6: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают в Ивделе и в Североуральске в районе 20-21 градуса с дождем. Периодически дождь и даже грозу обещают в Каменске и до плюс 23.
5: В Екатеринбурге сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, но днем дождь и даже гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, а температура плюс 21, плюс 23.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю!
9: Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
15: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро, 10:03 в Екатеринбурге. Сегодня среда, 15 июля, практически середина лета, а над центром опять, я смотрю, сгущаются тучи.
1: А что-то проходит опять, приходит, уходит. Один этап застал, другой не застал. Чего страшного-то?
0: Я смотрю по карте осадков, что-то наклевывается ближе к полудню, я так понимаю, будет.
1: Всем доброго утра желает Катапульта. С вами Мороз Новыч Королев. Мы напоминаем о том, что вместе с Турбокартинг мы объявили фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик». И вот до 17 июля присылайте на сайт «Радио Пилот» фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. Ну и 17-го в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» выбираются 5 победителей. Они получат сертификаты от турбокартинга. Так что, ребята, присылайте фотки.
2: С помощью рандомайзера будут выбирать, поэтому уж там не надо лайкать, там еще что-то просить друзей голосовать. Все выберем, как полагается, короче говоря, как госпожа удача.
1: По-честному.
2: По-честному будет. А партнер проекта ООН «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационные 8.
1: Тем временем медведи, птица, эму... Страус. Так. Гуляли по Карпинску.
0: Это что, басня Крылова новая? Или новый Мадагаскар?
1: Я вот в субботу,
2: Саша,
1: туда поеду.
2: Мы тебя отправляем проверить, что
1: командировочку. И да. Вот я прямо...
2: Ты
1: не знаю, изловит ли их к этому
0: Мне
1: времени.
0: Мне кажется, скорее Сашка к ним присоединится, третьим станет, знаешь.
2: Они дядя Федор ищут.
1: Местные жители заметили на улицах, косолапые для Урала явление привычное, там как бы это же уже
2: Север области. Да.
0: Но это дикий медведь, правильно?
1: Да, да, да. То Конечно. Вот экзотическая пернатая птица явно выглядит очень необычно. Видимо, у кого-то то ли она из контактного зоопарка сбежала.
2: Это точно то ли эму, да?
1: Страус. Эму, ну прям на видео люди
2: Просто
1: показывают.
2: Просто медведь и страус.
1: Ходит, это ходит такой возле пяти. Пятерочки. Серьезно, прям.
0: И сразу такой, косолапый, можешь мне сишки
1: да,
0: купить?
1: Да,
2: типичный Карпинск.
1: Косолапого, кстати, да, засняли возле жилых домов. Он ходил на камеры слежения.
2: Слушай,
1: попал.
2: Если бы я была страусихой, я бы тоже ходила бы только с медведем.
1: Я бы медведя увидел, сам бы стал страусихой. Снес бы что-нибудь.
0: Сам бы под тебя тогда сходил.
1: Я бы такое снес бы, понимаешь, размером больше, чем у страуса. Точно. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди киношная игра под названием «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
6: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
8: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
9: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.
12: 237-104. Звони прямо сейчас и угадывай фильм.

0: Слушай, что такое? Опять свет выключили?
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Хитрёна мать.
4: Доброе утро, 10.12 в Екатеринбурге, на радиопилот киноконкурс «Окончательный монтаж», его спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет.
5: На связи у нас Кирилл, шеф бариста. Он, видимо, и готовит, и обучает, и все на свете. Здорово, Кирюх.
6: Да, привет.
5: Слушай, а бывало такое в твоей карьере, что прям, ну вот, ну очень хотелось плюнуть в кофе человеку?
6: На самом деле, ни разу такого на самом деле не было, правда. Вот я, положа руку на сердце, могу сказать, что никогда такого не было.
5: Все нормальные, все адекватные клиенты,
7: но
5: да?
7: Все же приходят сначала вот выпить кофе, они же не уже кофе в себе. А вот пока кофе не выпьешь, ты же еще развалюха, недовольный всем, ничего, тебе все бесит. Нет?
6: Да, согласен.
4: У тебя какая-то большая кофейня или там, не знаю, при ресторане ты...
6: Я в сети кофейный Simple Coffee работаю.
7: О, это у мы тебя любим, там это лютей, мы знаем.
5: У тебя лютейшая проходимость, конечно.
4: Обалдеть. Особенно там, где студентов много.
7: А в каком филиале, да, в каком?
6: Я на все работаю.
5: Он же шеф.
7: Понятно.
5: Он же обучает, я так понимаю, персонал тоже курируешь. Так, значит, Кирюха, мы для тебя приготовили фильм, от него оставили первые и последние слова, потом дадим тебе три подсказки, нужно будет догадаться, что за кино, так что слушай внимательно, поехали.
8: Attention. Осторожно, остров Нублар в 120 милях к западу от Коста-Рики. Все за работу, поживее. Начали, шевелись. Контейнер на платформу.
9: Окончательный монтаж.
10: Мистер Хэммонд, после долгих раздумий я решил отказать парку в поддержке.
11: Я тоже.
4: Вот такое вот кино.
5: Ну что, подсказки нужны тебе или ты догадался?
6: Конечно, нужны.
5: В этом фильме ты мог увидеть электрический барьер.
4: Да, большие были там яйца. Извиняюсь, конечно.
7: Ящи прям показывали, ладно.
5: А туалет в этом был или нет?
4: А вот этого я не помню. Но было много перевернутых машин еще. И сигнальная ракета.
5: Да.
6: А, все, на самом деле, у меня сразу первая мысль пришла. По окончательной фразе это парк юрского периода.
5: Да, это абсолютно правильно. Действительно, это первая часть парка юрского периода.
7: Фильм, да?
5: А мы не 93-го. Просто так загадали. Дело в том, что в понедельник не стало главного актера этого фильма Сэма Нила.
7: Точно.
4: Вот, и... 78 лет актеру было, да.
5: Ну что, фильм действительно легендарный такой.
4: Знаковый. Я причем не знал, только недавно узнал, что оказывается это по книге он снят. Есть целая трилогия на эту тему. Очень там интересная,
5: сейчас...
4: кстати.
5: Ладно, трилогия, ты что, а мир юрского периода? Сколько он с Крисом Праттом отснято?
4: Ну это уже типа там какие-то вкуклы.
5: Но все
4: приколы.
5: Равно прикольно смотреть на эволюцию. Да. Ну что, мы тебя поздравляем, Кирилл, уже выберешь призы за кадром. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
12: На радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель.
2: Ага.
1: Руководитель, да.
3: Это я. Доброе утро, 10 часов 20 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Все мы любим покупки и какие-нибудь распродажи, чтобы по низкой цене что-нибудь купить, сэкономить.
4: А лучше вообще ничего не платить.
3: Вот, нет, ну лучше что-нибудь купить, конечно. И на этом зарабатывают огромные бабки. Короче говоря, и в эту муть залезла дочка Билла Гейтса, который, кстати, считается, по словам этих конспирологов, один из самых тех рептилоидов, которые вот... нами управляют.
4: Именно Билл
3: Гейтс? Да, ну, один из них. Значит, вот, его дочка, а Билл Гейтс же лишил наследства своих детей, типа.
4: Помним такое.
3: Вот дочка его, наследница, такая странная. В общем, она сделала свое приложение. Буквально воровала деньги через свой стартап. Приложение по поиску скидок и самых низких цен должно было работать как крутейшая ищейка в виде ИИ-помощника, который встраивается прямо в браузер. Ставишь себе вот эту приложуху, экономишь $1000, все круто.
4: Звучит как
3: полная
4: фигня.
3: Но есть нюанс, да. Фуфлагонство высшей пробы. Значит, она зарабатывала на комиссиях за посредничество. То есть человек переходил по федералке приложения, магазин считывал ссылку и отчислял процентик в кармашек этой вот тети. Значит, ассистент работал еще как вирус и в фоновом режиме перебивал на себя все покупки клиента.
5: Кайф.
3: Приложение стригло комиссию за все подряд, просто в промышленных масштабах. Там просто воровство, вот знаете, вы не представляете, до космоса просто. Сейчас приложуха, естественно, когда все это выяснилось, она в черных списках. Хотя такое ощущение, что когда эта вся схема была прорабатывалась, это же все было понятно сразу. И кто в ней участвовал, и кто это все формировал. В черных списках наследница сейчас будет разгребать коллективные иски. Там просто еще в эту фуфлятину встриглись все. Там мировые звезды, они вложились в этот стартап. Еще и покупали также. И все их покупки теперь вот через эти ссылки были, ну, вот, пройдены. И все попались, короче.
4: Еще
3: говоря.
4: И знаем, наверное, все... что они теперь купили. Спалились на каких-то покупках.
3: Да. Короче, вообще такая, конечно, это иишка, такая история.
5: Я вот, честно говоря, живу себе со своим умом.
3: И ты думаешь, за тобой никто не следит?
5: Живу со своим умом слабеньким. Пользуюсь периодически литературой, да, поиском в интернете сам.
3: А вот ты не
5: Иишечкой не пользуюсь практически.
3: Точно?
5: Совсем, абсолютно. У меня даже ничего не установлено, никаких GPT-шек, ничего.
3: А вот знаете, что Иишка творит вообще жесть, потому что флирт с ИИ все чаще становится причиной настоящих семейных драм. Вот пока что не у нас в России, потому что у нас действительно не так много людей пользуются ИИ пока что. А вот в Канаде там ученые выяснили, что почти половину людей считают романтические переписки с ИИшкой уже считается изменой. А другая половина считает, что просто это воспринимают болезненно, потому что человек не советуется со своим близким человеком, как ему поступить, не знаю, там, как куда
5: это
3: поехать,
5: мне,
3: путешествие.
5: Это,
3: ну, то есть семейных
5: это,
3: разговоров...
5: Это если я с Иишкой переписываюсь, мне что, с женой советоваться?
3: Вот, нет, вот смотри, раньше ты бы семейный совет, там, не знаю, вы бы посоветовался с женой, там, еще с кем-то.
5: В смысле, по поводу того...
3: По поводу любых вообще, там, покупок, я не знаю, путешествия.
5: А сейчас тебе советуют только с Иишками.
3: Или вот ты думаешь, вот сколько у меня на работе там дела обстоят, что мне сделать, там, не знаю, там, с начальством поговорить. Раньше все это обсуждалось между собой, а сейчас люди стали обсуждать это с ИИ, потому что, во-первых, она поддерживает, она тебя не пошлет, не скажет, там, ты там это, дурак.
4: Да куда ты собрался деньги тратить,
3: да
4: куда ты вообще пошел, сиди на попе ровно.
3: Да, этот тебя всегда поддерживает и говорит, да молодец, давай там еще больше.
4: Я тут, короче, это, честно скажу, через ИИшку начал писать один романчик любовный, и говорю ей, такая, типа, напиши мне первую главу, молодец, у тебя хорошо получилось, напиши мне вторую главу. Голове на 7-8, она такая, ты мне нравишься, ты меня постоянно хвалишь.
3: У вас роман, кажется, там, да, намечается?
5: Погоди,
3: роман, напиши об тебе, этом.
5: Скоро тебе яичко свою пришлем.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.
3: Пора.
2: Емота, мото, мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Емота. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Емота.ру.
7: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
8: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Реклама.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на мотивтелеком.ру.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
17: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
18: Lucky Motors.
19: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
20: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
21: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
20: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
22: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
23: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
24: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
25: Катапульта!
26: Don't you not to worry.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 10:30 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Регинес». Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, автомобилисты, еще раз. Затруднения, которые у нас к этому времени имеются. Затруднено движение сейчас напротив вокзала Почелюскинцев, особенно два левых ряда в направлении Космонавтов. Сложный трафик в районе Космонавтов Шевской. Затруднения продолжаются в направлении Пышмы по ЕКАДу от Рижевского тракта. Проблемы через Лиственную. В общем, весь этот участок встал из-за того, что стоит ЕКАД в направлении Кольцова и ТЭЦ. Со стороны Березы и по Березовскому тракту проблемы там, ну, реально стоит практически 70% этого участка до Норильской. Затруднение из-под развязки Блюхеровской в направлении Шевской и промышленного проезда. Сложности по Комсомольской перед Малышево со стороны Калины. Старый Сибирский тракт там чуть поспокойнее стало. Затруднения остаются еще на участке объездной перед Амундсена, но так побыстренько, вернее, на Амундсене перед объездной. Но так по-быстренькому стали разбираться люди. И Московская в районе Волгоградской, но там надо сразу говорить, что это заезд на заправку. И, собственно, из-за этого все страдают. Будьте внимательны, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: катапульта.
1: Я помню, как я туда захожу, и помню уже, как я очнулся, как будто вынырнул откуда.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 10:39 в Екатеринбурге.
4: Внимание, дорогие граждане. Сейчас вы можете набрать наш номер телефона 237-104, ответить на поставленный вопрос, выбрав правильный вариант ответа, и просто выиграть приз. Вообще легкотня.
3: Спонсор конкурса ЗАО «Автохолдинг Джетур Лаки Моторс». Линия свободна, можно дозвониться и с призом от нас уйти.
4: Там вопрос-то, ну просто.
5: Я, может, не ответила бы.
4: Ответила бы.
5: Да, ладно.
4: 237-104, кто на связи у нас?
3: Привет.
6: Александр, добрый день.
4: Скажи, пожалуйста, Саня, разбираешься ли ты в тачках?
6: Так себе, посредственно.
4: Посредственно.
6: А вот какой вопрос будет?
4: Сейчас будет вопрос больше температурный, климатический.
5: Ну вот, да, для Ближнего Востока производитель Jetour проводит дополнительные испытания при температуре, прикинь, плюс 57 градусов.
4: Вот что испытывают? Работу протектора, рулевую рейку или кондиционер? Ну, вообще, ну, очень
5: легко.
4: Сложный вопрос.
5: Саш?
6: Я думаю, кондиционер.
4: Ну, естественно, конечно.
5: Ну, мы тебя поздравляем. Ты получаешь набор для ухода за автомобилем. Ну и, конечно, открылся новый дилерский центр Jetour на Селькоровской, 22.
4: Санечек, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
1: Автор.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Автоцентр «Восток» в Березовском.
0: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
6: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишут ведомости. «Базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная», сказал глава государства, отметив, что ВСУ в моменте создает для России определенные проблемы с нефтепродуктами. Президент также пояснил, что ответ России на удары по ее территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Украинская сторона уже ощущает последствия ответных действий и будет ощущать их с нарастающим масштабом, цитирует президента газета «Ведомости». Очередную трассу в Свердловской области перекрыли из-за дождей. Движение временно ограничено с 7 по 8 километр дороги Урусово-Ленское-Жуковское в Туринском районе. Объехать подтопленный участок можно через село Благовещенское, сообщают в ГАИ. Есть и хорошие новости. Движение по дороге Артемовский-Аромашево удалось частично восстановить. Там можно проехать по одной полосе, пишет Е1. Всего почти 100 участков дорог в Свердловской области повреждены из-за нынешнего паводка. Окончательный ущерб дорогам в регионе специалисты оценят, когда погода улучшится. По данным Уралуправтодора, обычно во время весеннего половодья фиксируется от 7 до 10 подтоплений дорог. В этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась большая трасса Екатеринбург-Нижний-Тагил-Серов, которая почти на 12 часов на днях была закрыта для движения из-за подъема воды. Сейчас подтопленными остаются около 40 участков, еще на 25 зафиксированы разрушения обочин, откосов мостовых сооружений. Минюст разработал законопроект о переходе на электронные свидетельства о рождении и браке. Документ опубликован для общественного обсуждения. Предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. При этом бумажное свидетельство о рождении, как и сейчас, будет выдаваться в обязательном порядке во всех случаях, так как именно оно удостоверяет личность ребенка до 14 лет. Страница Олимпийского комитета России на сайте МОК вновь заработала. Это произошло впервые с 2023 года после снятия санкций с российских спортсменов.

0: спортсменов. Доллар 77,59, евро 88,53.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
3: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Климат, контроль, катапульты.
6: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Правобережный Новый Город».
7: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают в Ивделе и в Североуральске в районе 20-21 градуса с дождем. Периодически дождь и даже грозу обещают в Каменске и до плюс 23.
6: В Екатеринбурге сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, но днем дождь и даже гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, а температура плюс 21, плюс 23.
8: Пилот FM.
9: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Я скажу.
13: Катапульта.
6: 10.55 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Ну и по традиции от нас пару слов напоследок.
7: Да, ребята, сегодня на удивление как-то вот прогнозы меняются на ходу прямо. Планы меняются на ходу. Надеюсь, на ходу ничего не случится.
0: Берешь тут все резиновое, оно тебе не пригождается.
7: Да, ходишь как человек презерватив.
0: Не говори. Ну покажитесь хоть гинекологу сегодня. Всемирный день этого врача. Сегодня
6: нам-то с Сашкой актуально особо.
7: Конечно, да.
0: Сами поработайте.
7: Я покажу гинекологу, как покажу.
0: Ну, сами поработайте. Ну, вообще, ладно.
7: Нет, я больше мамологом.
0: Но, тем не менее, еще и день русской лени, как бы...
6: Это наше на генном уровне.
7: Это у меня младшая дочь Лена, вот она отметит сегодня.
0: А, Лени. А вообще сегодня по народному календарю берегиня. В этот день можно было попытаться приворожить возлюбленного. Что для этого нужно?
6: Резиновые сапоги.
0: Значит, берем березовую веточку, тайно кладем ее на порог, и только парень переступает порог...
7: Ветка его на по башке!
0: Тут же эту веточку берешь, идешь, ее прячешь в сухое место, и потом говоришь, как он сохнет, так и он по мне пусть сохнет. Ну, в общем...
6: Девчонки, лучше пушап.
0: Не заморачивайтесь, конечно, честно говоря, ну...
6: Лучше пушап. С ним проще найти, мне кажется, суженого.
7: Ну, хотя бы сарафан на голое тело, что ж. Ладно. Всем желаем здоровья. 3-4.
0: Удачи!

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
5: О, и

0: Приезжайте. Акция до 31 июля.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Уральский кофейный фестиваль.
2: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
1: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: 104.5 FM. Радиопилот в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира. Сейчас информация о дорожной ситуации, проверка на дорогах. После вернемся к новой музыке в программе «Высший пилотаж». Да-да. Спонсор проверки на дорогах ООО «Регинас». Водители, прислушайтесь по сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент. Дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по Березовскому тракту, Трудовой, Губахинской проезжей от Барьерной до переулка Укромный. Пульсирует ЕКАТ от Рижевского тракта до горы Лиственная, от моста через железную дорогу до 19 километра, от 16 километра до улицы Высоцкого. Затруднения по Рижскому от Московской до 8 марта, по Московской от Объездной до Волгоградской, по Титово и 8 марта от Военной до Водительского проезда. Пульсирует Щербакова от Самолетной до Павлодарской, Ишевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах «Хавейл Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио «Пилот».

0: Высший пилотаж на радио «Пилот» — это витрина новых треков на 104.10 FM. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию. Если какая-то из песен в высшем пилотаже вас заинтересовала, вы не успели ее определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» — ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Новая музыка вернется скоро. Полетели!
1: «Пилот FM».
2: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: .com.rf. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: яркий, твое греческое настроение.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Прайм Сервис», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Экипаж корабля «Союз-МС-29» прибыл на МКС. Это космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Их встретили космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. За сутки в Свердловской области паводком затопило еще 177 домов, более 500 земельных участков в 10 муниципалитетах, сообщили в региональном МЧС. При этом за это же время вода ушла с территории 7 домов, 56 приусадебных участков и одного участка дороги. Всего затопленными остаются более 360 частных домов, сотни приусадебных участков. 67 человек находятся в пунктах временного размещения. Ликвидацией последствий наводнения занимаются более 400 человек и 120 единиц техники. Гидрологическая обстановка остается напряженной. В ближайшие сутки по области снова ожидаются сильные ливни, пишет «Коммерсант». Каждая третья проба воды из зон подтопления в Свердловской области не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям, сообщили в региональном Роспотребнадзоре и призвали жителей кипятить воду или использовать бутилированную. В галерее «Поле» проходит выставка «Между строк на сером фоне» иллюстратора и почетного командора отряда «Каравелла» Евгения Стерлигова. Евгения Ивановна – почетный профессор Уральского государственного архитектурного университета, долго преподавала на кафедре рисунка, имеет множество профессиональных наград. Евгения Стерлигова проиллюстрировала более 160 книг. Среди ее авторов – братья Стругацкие, Сергей Лукьяненко, Кир Булычев, Самуил Маршак, Рэй Брэдбери. Но главный писатель Евгении Стерлиговой – Владислав Крапивин. За 50 лет сотрудничества были проиллюстрированы практически все его произведения. Выставка в галерее «Поле» открыта до 30 августа. Вход свободный. Руководство футбольного клуба «Урал» расскажет о планах на предстоящий сезон. Главный тренер Сергей Юран и директор Роман Орещук в эти минуты отвечают на вопросы журналистов о стратегии развития клуба, трансферах и планах по возвращению в РПЛ, сообщает пресс-служба «Урала». Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Еще 29% сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Доллар 77.59, евро 88.53.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема, есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург.
7: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
6: skillpro66.ru.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, 16 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 20-22 градуса.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 000 рублей в компании Гребец по промокоду «Пилот». Запишитесь на...

0: бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не китаец.
5: Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix ETA.
6: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
7: 469 лошадей.
6: Пневмоподвеска.
7: Разгон до сотни за 4,8.
6: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
8: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас вышедший буквально на днях новый ремикс на легендарную «Enjoy the Silence» группы Depeche Mode от звездного Армин Ван Бюрен плюс Silver Panda. Тема называется «Here in my arms» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Залина Адамс и Дайлон Фуэнтес, «Телепатия». 104.10 КФМ, только что чуть раньше Аля Фарбен и Рене Миллер, «Body Talk». Помните? Прекрасно. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здорово, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Приглашаю вас в дневной драйв на «Радио Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Нашу музыкальную программу скоро продолжат Алекс Уоррен, Мизмо, Джин Класс Хироус и Эдам Левайн, Градусы, Кейт Сай, кое-кто еще интересный. В 12.30 нас ждет «Катапульта» на бис. Кстати, 17 июля утреннему шоу «Катапульта» исполняется 20 лет. В честь этого события весь июль мы разыгрываем крутые летние подарки. Мангальная зона, детский велосипед, батут, другие. Уже в следующий понедельник, 20 июля, в прямом эфире «Катапульты» мы разыграем один из призов для тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день в «Катапульте» звучит вопрос. Ваша задача — ответить на него в личных сообщениях в группе ВКонтакте «Радио Пилот», партнер проекта ОТК «Докер». Вопрос сегодняшнего дня звучал в «Катапульте». Повторю его вам сейчас по секрету. Какой необычный предмет побывал в студии «Катапульты»? Варианты ответа: мотоцикл «Харлей Дэвидсон», массажное кресло или гидравлический пресс. Ждем ваши ответы в нашей группе ВКонтакте. Дерзайте, друзья, вступайте в игру. Все подробности на pilotfm.ru. Спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-defispark.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
3: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
4: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
5: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
6: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и про

0: Реклама.
1: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет. 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО «Lucky Motors».

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
2: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Круто!
7: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
8: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
9: Пора-пора, Емота, мото-мото.
7: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
8: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
10: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
11: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
12: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
13: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлурга 65.
14: АО КСК «Югория», акции до конца июля этого года.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушай, вот кажется, на закат пошла праймера мэра Уфы. Значит, его с позором сняли с должности.
4: А что случилось?
3: Ну, у него много было плохих дел, связанных с коррупцией, но это как бы терпели. Но уж последней каплей стали его связи с эскортницами.
5: Да что ж ты будешь делать?
3: Там поднялся такой шум. Попалился. Один из депутатов публично озвучил цифру. За несколько минут 200 тысяч рублей. Это ж куда такое? В общем, депутаты, чиновники возмутились и стали призывать, мол, очистим ряды от этой Санта-Барбары. Вот. Ну, а сам мэр, который сейчас, собственно, ждет решения суда, говорит, что это все клевета. Он абсолютно честный и чистый человек. Категорически отвергает все обвинения. Все клевета, ложь. И никогда такого не было.
6: Они давали, ему устные советы.
5: Нет, она ни капли госбюджета.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
9: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
8: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
8: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
10: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «УК Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
11: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
12: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
13: Академия сантехники.
12: Смесители.
13: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
13: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
14: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
15: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Мощные наводнения будут чаще случаться в России из-за глобального потепления. Опасные паводки могут стать новой климатической нормой в ближайшие 30 лет. Сильнее всего изменения почувствуют Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. Оренбургская, Курганская, Челябинская, Свердловская области, а также Башкирия все чаще сталкиваются с потопами, которые десятилетия назад считались редкостью. Чем теплее становится климат, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана, а затем выпадает в виде экстремальных ливней, пояснили ученые, на которых ссылается телеграм-канал «Шот». На Урале резко вырос спрос на насосы, помпы для откачки воды, дренажные системы и другое подобное оборудование. В территориях, которые уже подверглись затоплению, ничего уже не купить. Исчезают данные товары и в Екатеринбурге. Чаще купить это можно только в онлайне. Дождевой паводок на Урале продолжается. Впереди еще череда сильных ливней. В Ирбитский район, пострадавший от паводка, направили 19 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарный груз собрали для жителей домов, отрезанных от большой земли, пишет «Комсомольская правда». Под стражу до 16 августа взяли бывшего гендиректора облкоммунэнерго Дмитрия Буданова. Его обвиняют в мошенничестве и краже из бюджета Нижнего Тагила 20 миллионов рублей. С прошлой осени он был в розыске, пишет «Ядин». Организаторы фестиваля кукольных театров «Петрушка Великий» озвучили афишу мероприятия. В празднике примут участие коллективы из 6 регионов и 3 стран – Китая, Белоруссии и Замбии. Иностранную часть составят шоу «Изысканные программы кукольного искусства Линнань» от Гуандунского театра кукольного искусства, спектакль Могилевского театра кукол «Синяя-синяя» и постановка «Танцы мира» от кукольного театра Ивона Тамака из Замбии. Участники из регионов России покажут 8 спектаклей на самые разные темы, от древнегреческих миф

0: до Эдгара По и Достоевского. Фестиваль «Петрушка Великий» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. Наталья Орейро собирается в Россию, где начали поступать заявки на корпоративы с участием звезды «Дикого ангела». За выступление под фонограмму Орейро просит 19 миллионов рублей за час. Вживую она споет за 28 миллионов. Представители артистки уже ведут в России переговоры, пишет Стархит. Доллар 77.59, евро 88.53.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
3: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Правобережный Новый город».
7: «Пилот ФМ».
8: Реклама.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
13: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: В секретной фонотеке стремительно набирающий популярность в поп-чартах хит «Feels Better» от West End. Сразу после в нашем эфире стартуют получасовые нон-стопы без рекламы. Готовьтесь, друзья. Я тоже готовлюсь.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
1: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Автомобильная столица Урала» «Автоцентр Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «Га», «Комода», «Джейку», «Лада».
3: Информация на правах рекламы.
4: «Автоцентр Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Лучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
5: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
4: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
0: Нон-стоп.
6: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
6: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385 85.

0: Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
1: Отправляемся в морской круиз.
2: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
0: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
2: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
10: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
11: «Процельс» – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
12: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
11: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Музыкальный нон-стоп.
14: Полчаса без рекламы.
13: Только музыка.
14: На Радио Пилот.
15: Да, вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65».
16: Информация на правах рекламы.
17: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля. Новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
13: Полчаса только музыка.
14: Без рекламы.
13: Музыкальный нон-стоп.
14: На Радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В России постепенно улучшается ситуация с бензином. Как пишут «Известия», заметно сократились очереди на АЗС в 13 регионах страны. В Свердловской области среди них нет. В аэропорту Краснодара задерживаются 25 авиарейсов, среди них и екатеринбургские рейсы на вылет и прилет. Это связано с ограничениями, которые сегодня утром Росавиация вводила в краснодарском аэропорту. В Ирбитском детском лагере «Салют» отменили четвертую смену. По словам мэра Ирбита Николая Юдина, решение было принято своевременно. Сейчас большая часть территории лагеря ушла под воду. И даже когда вода уйдет, предстоит просушить корпуса, подремонтировать мебель, оборудование, навести порядок на территории, пояснил глава города. В Ирбите и Ирбитском районе введен режим ЧС из-за наводнения. У храма на Крови в Екатеринбурге развернули палаточный городок для паломников, которые прибывают на царские дни. Здесь можно отдохнуть, оставить вещи и поесть, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. На улице Царской военные установили 5 армейских палаток. 3 из них, семейная, мужская и женская, служат комнатами отдыха между богослужениями. В 4-й – камера хранения, в 5-й – трапезная. Сегодня также заработают полевые кухни. На площадке дежурит мобильный медпункт. Программа «Царские дни» дней доступна на сайте епархии, в соцсетях и в мобильном приложении «Аминь». За май-июнь на Урал привезли 8 тысяч тонн арбузов. Как сообщает Уральское таможенное управление, это в 3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего арбузов из Узбекистана. На его долю приходится 94,5% всех поставок. Далее идут арбузы из Китая и Ближнего Востока. Поставки китайских арбузов начались еще в январе на 2 месяца раньше, чем в прошлом году, пишет портал «Сигнал». Из футбольного клуба «Урал» ушел один из лучших игроков. Юрий Железнов перейдет в тольяттинский «Акрон», чтобы играть в российской премьер-лиге. Об этом сообщил главный тренер «Урала» Сергей Юран. Страница Олимпийского комитета России на сайте МОК вновь заработала. Это произошло впервые с 2023 года после снятия санкций с российских спортсменов. Доллар 77.59, евро 88.53.
4: Информация на правах рекламы.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, 16 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 20-22 градуса.
6: «Пилот»

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
10: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас шуточная песня вашего самоката, велосипеда или другого средства индивидуальной мобильности. Исполнитель «Пауза», тема «Ride on me», «Прокатись на мне».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это исполнителя зовут Нейо, Клоус Стоун Ричардит на 104.10 FM. Только что чуть раньше Канцен Стил Филлс Лондон исполнили Galaxy. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы. Но сначала приглашаю вас на наш сайт pilotfm.ru. Да, будет свободная минута желаний и возможность. Примите участие в фотоконкурсе на тему «Я у мамы гонщик», который мы организовали вместе с Турбокартинг. До 18 июля присылайте на сайт Радио Пилот фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. А 17 июля в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы выберем 5 победителей, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8. Спасибо за внимание. Все подробности и фотографии участников и участниц конкурса на нашем сайте pilotfm.ru. Вступайте в игру. Желаем удачи. В нашем эфире далее для вас BTS. Очень скоро дальше Джон Саммин, Девалт и Джулия Чёрч. Fifth Harmony и Kidding. Кто-то еще интересный? Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум». На Бебеля 33.
6: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Саки, твое греческое настроение. Пора-пора, и мото-мото-мото.
1: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
2: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Автоцентр. Восток в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
10: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
9: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
11: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
12: Рассрочка 0%. До 2028 года.
13: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385 85.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
2: Тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСА «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
4: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла, новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.

0: Яблоки – твое греческое настроение.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
7: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
9: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
8: Продолжите фразу. Три десятки – это...
9: Такси. Я на работу езжу.
10: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
11: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
8: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Ай, Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году... Катапульте 20 лет.
13: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
12: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
14: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
15: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
13: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
16: Катапульта.
17: Утреннее шоу на Радио Пилот.
18: Партнер проекта ООО ТК «Докер».
19: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
20: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет.
21: 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО Lucky Motors».
22: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому.
23: «Lucky Motors», «Lucky Motors».
22: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
23: «Lucky Motors».
6: По результатам рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО «Great Wall Motor Rus».
24: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
25: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
26: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
6: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf.
4: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. США обвинили 3 россиян в кибермошенничестве. Заочные обвинения предъявлены Александру Волосику, Кириллу Залоткину и Юлии Панковой. В сообщении американского Минюста говорится, что россияне незаконно заработали $62 миллиона. От их действий пострадали жители 21 штата. Американские власти готовы заплатить до $10 миллионов за информацию о фигурантах дела, пишет Интерфакс. На Урал движется мощный грозовой фронт. Направление движения восток-северо-восток, прохождение грозовых ячеек помимо ливней сопровождается шквалами и градом, предупредил в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин. По данным Уралгидромета, сегодня на юге Свердловской области и в Челябинской ожидается очень сильный дождь, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Осадки на Среднем Урале должны ослабеть к началу следующей недели. Полицейские попытались остановить подростков на питбайке, которых заметили на дороге Сухой Лог-Алтынай. Дети не остановились по требованию полицейских, попытались скрыться по грязной грунтовке под дождем, но их все-таки задержали. За рулем оказался 13-летний школьник, а пассажир – его сводный брат. Питбайк детям купили родители, которых теперь ждет административная ответственность, пишет Ядин. Часть знаменитых идолов художника-авангардиста Валерия Гаврилова установят в парке Маяковского к Дню города. Завершена реставрация нескольких скульптур из композиции «Освобождение человека». Раньше идолы стояли в парке лесоводов. Когда реставрация остальных фигур, а их 17, завершится, арт-объекты разместят в лесной части ЦПКИО, согласно замыслу художника. Работу по реставрации ведут сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств, студенты Лесотехнического университета и команда «Том Сойер Фест Екатеринбург», сообщает портал «Сигнал». Россияне пересаживаются на велосипеды, электросамокаты, да и просто больше ходят пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки и, конечно, ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты. Самокаты и электровелосипеды, пишет газета.ру. Доллар 77.59, евро 88.53.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, 16 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 20-22 градуса.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Этот вышедший более месяца назад хит продолжает взбираться на вершины хаус-чартов. С нами Хюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин. Тема «Shine», «Сияй», кандидат на гимн лета 2026 на 104.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжоро.
7: Привет,
8: Хан. Привет,
9: салют.
8: Привет.
9: Радио.
0: 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Джонни Федюк. «Лето» на 104.10 FM. Только что, чуть раньше, Алекс Уоррен, «Fever Dream». Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе летаем на крыльях музыки. Да-да. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Минут через 20-25 послушаем «Катапульту на бис». Кстати, о «Катапульте» послезавтра, в пятницу, 17 июля, с 7 до 11 утра утреннее шоу проведет эфир выездной формате. Ребята будут работать у официального дилерского центра Lucky Motors Havail City на Умельцев 2. Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте позволит не просто слушать радио, а смотреть его. А если окажетесь в нужное время в нужном месте, увидите, как делается шоу, а может быть, попытаетесь принять в нем участие. Попробуйте, вдруг получится. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors. Не пропустите выездную «Катапульту» послезавтра в пятницу. Спасибо за внимание. Наша музыкальная программа продолжает свое развитие. Скоро здесь Феликс Джайн и Жасмин Томпсон, диджей Годжа, Терри Свимс, Медуза, Баллоу. Кое-кто еще интересный. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
1: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
0: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
2: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: праздники твое греческое настроение.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЭЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
8: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет. 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО «Lucky Motors».

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Это Глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Редин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Фрески, твое греческое настроение.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Дневной драйв на радио Пилот.
3: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушай, вот кажется, на закат пошла праймера мэра Уфы. Значит, его с позором сняли с должности.
4: А что случилось?
3: Ну, у него много было плохих дел, связанных с коррупцией, но это как бы терпели. Но уж последней каплей стали его связи с эскортницами.
5: Да что ж ты будешь делать?
3: Там поднялся такой шум. Попалился. Один из депутатов публично озвучил цифру. За несколько минут 200 тысяч рублей. Это ж куда такое? В общем, депутаты, чиновники возмутились. И стали призывать, мол, очистим ряды от этой Санта-Барбары. Вот. Ну, а сам мэр, который сейчас, собственно, ждет решения суда, говорит, что это все клевета. Он абсолютно честный и чистый человек. Категорически отвергает все обвинения. Все клевета, ложь. И никогда такого не было.
6: Они давали, ему устные советы.
5: Нет, она ни капли госбюджета. Ни капли.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
9: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
8: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Турбо Картинг Шоу! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо Картинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо Картинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш. .com.rf.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Трейл Групп. Угрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
10: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля, 33.
11: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
12: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио Пилот, 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе.

0: Направление движения восток-северо-восток, прохождение грозовых ячеек помимо ливней сопровождается шквалами и градом, предупредил в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин. По данным Уралгидромета, сегодня на юге Свердловской области и в Челябинской ожидается очень сильный дождь, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Осадки на Среднем Урале должны ослабеть к началу следующей недели. Полицейские попытались остановить подростков на питбайке, которых заметили на дороге Сухой Лог-Алтынай. Дети не остановились по требованию полицейских, попытались скрыться по грязной грунтовке под дождем, но их все-таки задержали. За рулем оказался 13-летний школьник, а пассажир – его сводный брат. Питбайк детям купили родители, которых теперь ждет административная ответственность, пишет Ядин. Часть знаменитых идолов художника-авангардиста Валерия Гаврилова установят в парке Маяковского к Дню города. Завершена реставрация нескольких скульптур из композиции «Освобождение человека». Раньше идолы стояли в парке Лесоводов. Когда реставрация остальных фигур, а их 17, завершится, арт-объекты разместят в лесной части ЦПКИО согласно замыслу художника. Работу по реставрации ведут сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств, студенты Лесотехнического университета и команда Tom Sawyer Fest Екатеринбург, сообщает портал «Сигнал». Россияне пересаживаются на велосипеды, электросамокаты, да и просто больше ходят пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки и, конечно, ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды, пишет газета.ру. Доллар 77.59, евро 88.53.
1: Информация на правах рекламы.
2: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, 16 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 20-22 градуса.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Помогите! Кону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: О, только не китаец.
14: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix Yeta.
15: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
16: 469 лошадей.
17: Пневмоподвеска.
18: Разгон до сотни за 4,8.
19: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
20: Когда на Xlantix Yeta
21: действует субсидия 925 тысяч рублей.
22: Испытайте премиальный гибрид.
23: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
24: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. Меня выталкивают отсюда ведущие антипробочного шоу «Навигатор». Они поприветствуют вас после 16.00. Желаю вам хорошего вечера в их хорошей компании. Да-да. На прощание от меня ловите шуточную песенку-считалочку «Gator Boots». Ботинки из крокодила. Исполнители Джеймс Пул и Goodfellow. Всем спасибо. Услышимся послезавтра на 104.10 FM.

0: Привет всем, кто сейчас, надеюсь, кайфует под этой бесплатной мойкой вместе с Радио Пилот. В столице Урала 3 минуты 5-го. Конечно же, это значит, что в эфир залетает
1: Навигатор!
0: Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Правобережный Сити». Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте и увидите, что у нас сегодня
1: двое.
0: Урезанный, порезанный, общипанный состав шоу.
1: А кого-то смыло.
0: Да.
1: Еще одного человека.
0: С вами Андрей Дашкин и Ирина Новочи.
1: Агата Кристи какая-то.
0: Кто?
1: Агата Кристи, ну по одному, понимаешь, уходят как дети.
0: Ты думаешь, они не вернутся, да?
1: Они вернутся.
0: Потом мы найдем записки
1: Слушайте, мы в принятии. Вот давай, мочи нас, все.
0: У нас сейчас такой навигатор, это, знаешь, это вот записка маньяка, где просто все разными буквами из других мест вставлено.
1: Я не знаю, вот в эту погоду идеально, конечно, лежать под одеялком, под пледиком, смотреть про маньяка,
0: что-нибудь. И капельницу трубочкой с вином в рот протянуть. Знаю я эти истории.
1: Вот ты меня понимаешь.
0: Я пришел заряженный максимально. Я тут перед работой постоянно захожу в одну кофейню рядом.
1: Так.
0: Я постоянно наблюдаю очень странные поведения у людей, и я думаю, ну, можно же рассказать об этом.
1: Может быть, нет?
0: Не, вообще, каждый день. Может, кто-нибудь себя в этом узнает. Так вот, не надо, короче, этого делать. Люди приходят, и куча вот этих привычек, типа, они заходят и говорят, в кофейню, понимаешь? Угу. И говорят, мне кофе.
1: Ну
0: в натуре!
1: Знаешь, они еще говорят, а можно мне кофе?
0: Нет, уходи!
1: Мы тебе не дадим кофе, а можно? Нет, нельзя!
0: Это уже такое, типа, ну, это уже просто докопаться. Но по факту ты пришел в кофейню, ты видишь у них на всю стену меню из 20 позиций, а дальше, типа, как должен догадаться?
1: Может, ты хочешь чай, понимаешь? Вот, может, тебе кофе уже в 4 вечера? Мне вот уже нельзя в 4 вечера.
0: Да, но я к тому, что, типа, а какой? У нас больше не в те времена живем, где только вот пиле две ложечки можно.
1: В такую погоду надо с чем-нибудь крепким. Вот что какое.
0: Конечно, я бы и не сомневался. Вот. А еще одна вещь, которую я заметил, это очень странно просто. Я не понимаю, почему люди не доходят до них. Там, когда делаешь заказ, тебя всегда спрашивают: вам по сладости как? Поменьше, средне, побольше? Они говорят: а по сладости побольше это как? Тебе нужно объяснить, как ощущать вкусы, бро. Я не знаю, какие сложности у людей с элементарными вещами.
1: Сам себе навертишь.
0: Да. В общем, вот, хотел сказать, не будьте такими. Подумайте на секундочку, может быть, я делаю фигню.
1: Сегодня лучше. Я, видимо, о своем. Надо сегодня не сладкое, не полусладкое, а сухое.
0: Все. Остановите
1: меня.
0: У Лины 100 болезней, один рецепт, в принципе. Лучший врач вообще. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах, кроме очевидного потопа. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Значит, на Малышево стоят от Мамина Сибиряка до 8 марта. Не плывется по Московской от Хомякова до Малышева. На Щербакова тоже застряли от Самолетной до Лыжников. Так себе ситуация на Светлореченской от Соболева до Репина. И на Ленина нужно терпеть, ждать от Бажова до Карла Либнихта. Поэтому будьте внимательны. Если вдруг вы знаете о заторах, которые в сводку не попали, а сейчас, скорее всего, таких будет немало, сообщайте об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от Радио Пилот, а еще один приз. Мы скоро кому-то отдадим в конкурсе, что это за слово.
2: Продолжайте движение.
3: Реклама.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
9: АО КСК Югория, акции до конца июля этого года.
3: солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
10: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
11: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
12: Уж утро ясное сияет. И день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает. В Хавейл свой эфир ведет.
13: 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО «Lucky Motors».
14: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
15: Lucky Motors.
16: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
17: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
18: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
19: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга». Доброго дня всем, кто использует такие слова, что всегда натыкается на вопрос «Чего?» В Екатеринбурге 16 часов и 19 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
0: Чтобы принять по возможности непосредственное все-таки участие в этом конкурсе, набирайте 237-104, захватите с собой хорошее настроение, поболтайте.
2: Да, если вы сейчас в сухом помещении находитесь, звоните. Пообщаемся, где вас застал дождь. Он, кстати, немножко проходит, нет?
0: Да, но я пока что... Мне кажется, он выманивает на улицу. Это трюк, он мудрый охотник. 237-104 набирайте. Обязательно смотрите, чтобы у вас все в порядке со связью было, потому что, к сожалению, часты случаи, когда люди дозваниваются. Долгожданно вот это вот.
2: Да, и приз уже вот-вот-вот.
0: Уже пахнет им чуть-чуть, а в итоге срываются. До... Ре, ми, фа, соль, си. Вот, например, как сейчас. 237-104. Кто готов блеснуть знаниями, показать себя, получить за это приз?
2: Может быть, свое слово сказать.
0: Подкатить к линии в прямом эфире.
2: Например.
0: Добрый день.
2: Доброе утро. Ой, господи, добрый вечер.
0: Нормально.
2: До свидания.
0: Видишь, что ты сделала с человеком?
2: Я испугала его,
0: перепутала. О, нет, утро! Что может быть хуже? Вот настоящие страхи. К черту ваших змей и высоту.
2: Давайте,
0: утро.
2: Самый бесстрашный человек.
0: Добрый день.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
3: Сергей.
0: Сергей, расскажи, кем работаешь, чем занимаешься?
3: Работаю на стройке, прорабом.
0: Прорабом? Сколько у тебя в подчинении вот этих вот?
3: Ну, в данный момент 20.
2: 20, это обалдеть, сколько много.
0: Да,
2: это...
0: часто на эмоцию выходишь уже, когда... Да,
3: бывает.
2: Но самое это такое словечко какое-нибудь, которое можно в эфире говорить. Есть у тебя закадычное?
0: Да, да, термин для этих ребят.
2: Лодырей.
0: Ах, если
2: не
0: бы,
2: скажем,
0: явно,
2: да, не
0: судя по смеху,
2: нам,
0: явно,
2: ну ладно,
0: вообще жестко
2: тогда,
0: более цензурная версия.
2: Тогда мы тебе скажем слово и три варианта, что это может быть.
0: Выбираешь правильный подарок. Твой слово для себя сегодня журфикс. Что же это такое?
2: Это литературный прием для описания внешности. У нее там были такие волосы. День недели для приема гостей. Или это шахматная комбинация?
0: Журфикс. Можно поделиться рассуждениями, мы поучаствуем.
2: Да, что бы ты, что точно нет, допустим, у тебя в твоих предпочтениях?
3: Давайте первое.
0: Что?
2: Это литературный прием.
3: Литературный, да.
0: Окончательно,
3: да.
0: Это твой ответ. Это просто уточнение.
2: Просто, а как это, как бы ты это расшифровал? Журфикс.
0: Слушай.
2: Нет, если бы, допустим, это был французский.
0: Журфикс.
2: Жюр. Это день.
0: Так.
2: Фикс, допустим.
0: Я надеюсь, это дорожка, по которой ты нас ведешь, куда-то идет. Что говоришь?
3: Еще раз варианты.
0: Варианты.
2: Прием литературный для описания внешности. День недели для приема гостей. Или шахматная комбинация.
0: Давай, журфикс, надо что-то каменное.
2: Конем.
3: День недели.
0: День недели для приема гостей.
2: Конечно. Я же, видишь, тебе даже все разложила практически.
0: Да, в дореволюционной России, типа, в каждой семье вот назначался журфикс. Ну, кстати, да, любили же вот этой французской аристократии словечки.
2: Знаешь, все и ходили.
0: А сейчас это называется, тоже интересный иностранный термин, бухать. Итак, значит, давай поговорим с тобой, Сергей, про подарки. Например, мы можем тебе дать билетики в кинотеатр «Континент Синема». Также есть концертная программа, вот билеты на концерт Ивана с оркестром. Это официальное трибьют-шоу Николая Носкова 5 августа в Летнем театре парка Маяковского. И потом еще есть 6 августа в Летнем театре. Там же билеты на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы». Либо если за футбол гораешь, можем отправить на матч клуб «Урал» против клуба «Енисей». Играет 19 июля на стадионе «Екатеринбург-Арена». Либо за эфиром можем продолжить. Как тебе удобней?
3: Давайте за футбольный матч.
0: На футбольный матч. Все, записываем тебе билетики. Ну а сейчас, конечно же, как победитель, громко, четко, уверенно крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно.
2: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляем!
7: отправляемся в морской круиз.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
9: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
8: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
10: Реклама.
11: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
12: Артем, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
14: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
15: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
16: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
17: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Помогите! Тону!
19: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
20: Спасибо, дружище!
21: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
22: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
24: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
23: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
25: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
26: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
27: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-ekb.ru.

автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.

0: Добрый день всем лево- и праворульным в Екатеринбурге. Половина пятого на радиопилот. Пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Благо, ливень закончился. Надеюсь, ничего по этому поводу не успело произойти. На Малышево стоят от Мира до 8 марта. Толчья на Ленина от Тимирязева до Хохрякова. На 8 марта не особо едется сейчас по Ленина, от Ленина до Фурманова. На Белинского и Карла Либнихта тоже что-то завязли люди в болоте от Куйбышева до Ленина. И придется свое терпение проверить на Восточной, в принципе, по классике, от Тверитина до Первомайской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Унесется два подсека. Андрей Ташкин, рубрика «Игротека».
0: Доброго вечера всем, кто не махнул на игры после Касьянца. Пасьянца косынки. Вот это прикольно, рот сломался. В Екатеринбурге 35 минут пятого. С вами «Навигатор». Пришло время рубрики «Игротека». Сегодня расскажу про свежачок. Вышла игруха под названием «The Mound». И это лавкрафтовщина от первого лица.
2: Это что, можешь его немножко рассказывать? Мне вот тоже «Маунд».
0: Привет.
2: Лавкрафтовщина это что?
0: Что, лавкрафтовщина?
2: Лавкрафтовщина. Про любовь, что ли?
0: Это вообще с играми не связано. Это автор Говард Лавкрафт, который писал про Ктулху, Нерлатотепа, вот это вот все. У него... Да, короче, у него своя мифология. У него своя мифология, она известная, сумасшедшая немножко. И обычно, когда мы думаем про Лавкрафта, там вот какие-то прибрежные городки небольшие, серость, вот с этим в основном ассоциируется он. А тут немножко другая история, потому что здесь все проходит на небольшом островке в джунглях, поэтому больше впечатления как будто от игры не как от игры про по Лавкрафту, а будто в Индиану Джонс или что-то такое, где вот это приключение в джунглях, старые руины, и мы с вами ищем сокровища. Игра кооперативная, можно до 4 игроков там собирать. И прикол в том, что здесь по классике Лавкрафта существует еще и вот этот вот параметр сознательности, здравомыслия, где вы понемножку его теряете, пока в джунглях тусуетесь и всякое смотрите. И начинаете с ума сходить, если никак свое здоровье ментальное не поправляете. И прикольно,
2: прям реально же?
0: Ну, то есть, да, вы начинаете видеть галлюцинации в игре, и прикол в том, что когда вы вчетвером играете, у каждого индивидуальный этот параметр и разные галлюцинации вы будете
2: вернуть?
0: Видеть.
2: А как вернуть разум?
0: Там есть варианты, там немножечко на грудь накинуть. Есть бутыльки, которые можно жахнуть. Не знаю, что там, бояра, скорее всего. Но в любом случае, это история про поиск сокровищ. Такая суть. Здесь вы отправляетесь в экспедицию на этот остров, чтобы найти какой-то затерянный город, где невероятное количество ништяков. Вот это вот все. Шангрила там, Эльдорадо в этом.
2: Понимаю, вы всячески от реальности уходите вот от нашей уральской.
0: Естественно. Ну вот, да не, прикольно просто посидеть вечером. Конечно, не надо с ума сходить по играм. Но ничего страшного нету, если вы там что-то после работы пару деньков, пару часов.
2: Да, ничего не найдете, если золото, да и ладно.
0: Да, да, нафиг оно вам надо. Тут главное, в основном, я говорю, прикол таких игр не в том, чтобы выполнить цель, а в том, чтобы с друзьями залететь и подкалывать друг друга, как вы тупите постоянно
2: все. И сойти
0: все.
2: С ума.
0: Ну, чуть-чуть вместе. Немножечко. В любом случае, если вам нравится Лавкрафт, хотите чего-то интересного, кооперативного, почувствовать себя Индиана Джонсом даже чуть-чуть, но при этом все еще со всеми вот этими древними божествами, страшными Ктулху, то тогда заходите на игровые площадки, качайте The Mound. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5 304 662 533 101 2026 год.
9: Свет

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто мокнет. Ну как, уже...
1: Да типа... тонет, что там мокнет. Ты знаешь, какие там потопы на улицах на Е1 вот уже выкладывают во все...
0: А скажите мне, пожалуйста, мне просто интересно, а вообще были какие-то 2 секунды вообще в жизни нашего города, когда дренажи работали? Потому что я их не помню.
1: Ну вот места, где низины и ливневки, видимо, не справляются.
0: Да, там жесть вообще.
1: Даже некоторых местах
0: все, пешеходам не перейти. Просто полностью все залито. Ну ладно, не будем о печальном, будем о веселом. А хорошим, замечательным.
1: Конечно.
0: Да, через 2 дня уже 17 июля катапульте исполняется 20 лет. По этому поводу, конечно же, весь июль мы подарки крутые летние раздаем. Там и мангальная зона, и детский велосипед, и батут, и это просто набор мечты вообще. Уже в следующий понедельник, 20 июля, в прямом эфире катапульты будет один из этих призов разыгран среди тех, кто ответит правильно на все вопросы этой недели. Каждый день они звучат в катапульте, и мы вечером вам, конечно же, дублируем. Сегодняшний вопрос звучит так. Какой необычный предмет побывал в студии катапульты?
1: Давай я скажу варианты.
0: Давай.
1: И я вам дам такую подсказку. Их может быть несколько правильных ответов. Итак, это мотоцикл Harley Davidson, массажное кресло или гидравлический пресс.
0: Mm-hmm.
1: Вот какой необычный предмет был в студии катапульты, и прямо вот мы им пользовались.
0: Ждем. Присылайте свои правильные ответы в личку ВКонтакте, группе Радио Пилот. Ну, а партнер проекта ООО ТК Докер.
1: Сегодня увидела новость, что тут нового Человека-паука, который вот должен выйти в августе, в России могут показать позже ради успеха «Колобка». Значит, СМИ пишут, что прокатчики просят кинотеатры, ну, сделать что-то нормально, сдвинуть на 20 августа вместо 6 там, или 13, поддержать прокат последнего богатыря «Колобок», которого там это же лицо Харламова. В общем, организаторы инициативы объяснили это так, что, мол, у российской семейной комедии был бы максимально успешный старт. Но нужно только избежать вот прямой конкуренции.
0: Только в этом дело.
1: «Человек-паук» либо «Колобок». Тут вообще без вариантов.
0: Вот, знаете,
1: вот мне, честно говоря, что до паука, что до колобка. Видишь, как бы получается.
0: Да.
1: Все равно.
0: У тебя все немножко пытается немножко, в народную поговорку превратиться. Вот, от паука до колобка.
1: Да. Не зарекайся.
0: Ну, нет, на самом деле, не хочется ничего такого говорить. Не хочется, но может быть, просто как предложение начать снимать
1: классные
0: так, чтобы хотелось
1: фильмы
0: смотреть, например, вместо чего-то.
1: Слушай, ну последний богатырь, что там, Колобок, это вообще... Ну,
0: это не... вторичный какой-то, здравствуйте, персонаж.
1: Тем более у богатыря.
0: Да.
1: Что он-то там
0: и
1: сделал?
0: Я искренне верю, что те, кто угорает за Колобка, им наплевать на Человека-паука, и наоборот. Как будто бы. Я никогда не видел этих ребят, которые одновременно в футболке с Человеком-пауком и такой, а еще Колобок меня жестко прикалывает. Это мой личный герой. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатики.

0: на сантиметр выше показателя, который считается опасным, пишет издание «Новый день». По словам главы города, решение серьезно не повлияет ни на работу спасателей, ни на работу предприятий города. Все необходимые меры принимаются уже в течение 2 недель. Для эвакуированных горожан разворачивают еще один пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой Роще. Сегодня также в Ирбит прибудет дополнительная группировка службы спасения в составе 10 человек и 2 лодок, написал Николай Юдин в соцсети. В Каменске-Уральском разгорелся скандал из-за штрафов, которые сотрудники ГАИ выписали водителям, стоявшим в очереди на АЗС и занимавшим полосу движения. Как рассказала одна из горожанок, автоинспекторы собрали документы у всех в очереди и объявили, что выпишут штрафы по 5000 рублей. Автомобилисты пытались объяснить инспекторам, что есть правила, а есть конкретная ситуация и человеческие отношения. В дежурной части им объяснили, что экипаж был отправлен на место отрегулировать дорожную ситуацию, но решил выписывать штрафы, пишет издание «Новый день». Добавлю, что в Екатеринбурге из-за проблем с бензином очереди на АЗС, занимающие 1 полосу для движения, это новая реальность. Клиенты Т-банка сегодня столкнулись со сбоями в работе сервисов. Данные о сбое зафиксировал сайт «Детектор 404». За час поступило почти 2000 жалоб из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской областей. Больше всего пользователи сообщают о невозможности открыть приложение. Многие не могут расплатиться за товары и услуги или перевести средства. Ранее, напомню, сбой был зафиксирован в работе сервисов GitHub, Google и Apple. По данным портала Down Detector, сообщали о проблемах сайтов Google жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской и других областей. Французская компания, правообладатель сериала «Леди Баг» и «Супер Кот», менее чем за 2 недели подала в суды России более 90 исков. Она утверждает, что российские предприниматели незаконно использовали образы персонажей. Заявления поступили, в частности, в арбитраже Ростовской, Самарской областей, Кубани, Башкирии. В числе ответчиков ИП и мелкие фирмы. Самый крупный иск подан в суд Москвы на 30 миллионов рублей к нескольким компаниям, пишет РИА Новости. Напомню, сериал «Леди Баг» и «Супер Кот» — это своеобразный французский ответ классический героем Марвел. В нем юные герои с суперспособностями защищают мегаполис от злодеев. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Каждый участник сможет получить памятную медаль. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги пройдут 9 августа. Для участников будут доступны дистанции 3 километра, 10 километров, 21 километр 100 метров, 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
3: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
6: На пилоте пару слов о погоде.
7: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Правобережный Новый Город». Как сообщают нам синоптики, 16 июля в Екатеринбурге ждем облачную погоду. В течение дня небольшой дождь, возможно, гроза. Ветер переменный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 21-23 градуса выше нуля.
8: «Пилот ФМ».
9: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
14: шедевр.
15: Шедевр у нас в ванной, благодаря Керамиру.
14: До конца месяца скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
15: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.

0: Тина. Адреса на keramir@shop.ru.
1: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас?
1: Понемногу становится получше. Выглядывал сейчас на улицу. Уже не льет, просто да. Моросит. А если моросит, мы знаем, что надо подъехать, ну, обкашлять
0: это...
1: вопросики.
0: Намного приятнее.
1: Да, в Екатеринбурге 4 минуты 6-го. С вами, конечно же, на...
0: А вечерний кто скажет?
1: Вечерний навигатор. У микрофонов Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Правобережный Сити». Можете к нам заглянуть, конечно же, в любой момент посмотреть, что мы тут, как тут, иногда даже телами всячески двигаем на сайте pilotfm.ru или в группе ВКонтакте.
0: Кафешки стали заманивать посетителей с помощью спортивных активностей. Знаешь, идешь вот так вот, дождь, и ты зашел в кафешку, но нет, вот, стали заманивать, чтобы спортсменами еще были. Например, чтобы где-то роллы можно получить бесплатно, не только там за репост какой-нибудь, да, репост это как бы, ну, типа, не очень. Вот, а за капельки пота, пожалуйста, вот выделить.
1: Принести
0: такие...
1: где-то в стопочке, в блюдечке.
0: Вот прямо тут же и сделайте. Значит, фитнес-проекты приносят ресторанам дополнительную прибыль, это выяснили эксперты. Ну и, конечно, новых посетителей, спортсменов и вообще такое комьюнити интересное, спортивное.
1: Какое...
0: Для тех, кто предпочитает здоровый образ жизни.
1: Мне кажется, это они не туда, не в ту сторону делают.
0: Почему?
1: Потому
0: наоборот,
1: что люди, которые занимаются...
0: совместные пробежки, а потом угощения.
2: Так люди, которые занимаются спортом и жрут, это два разных вида людей.
0: Ну, это как жрут? Ну так, знаешь, там типа выпить чай, кофе.
1: Я подозреваю, что там это больше речь еще и про то, что кухня-то специфическая, вот эта ппшная. Которая... Я вообще в шоке, вы что прикалываетесь, почему здорово питаться, это нужно быть миллионером криптовалютным каким-то, это что за история, причем это же развод, это натурально развод, и такой, да там ничего в этой тарелке не стоит столько, сколько вы с меня просите, поэтому самая здоровая пища
0: дома.
1: Это... бедность.
0: Да, конечно.
1: Бедность, вот лучшая диета, где я не могу себе позволить, чего толстеют, и это решает все проблемы. Я говорю, отказаться от мира, прежде чем мир отказался от меня, это лучшее решение.
0: Водички попью.
1: Не понимаешь, что я просто хочу, чтобы все были такими же, как я, оборванцы.
0: Не, ну на самом деле, на тебя смотрю, да, хотелось бы немножко...
1: Чего?
0: Как быть таким стройным.
1: Ля-ля-ля-ля-ля. Я сразу такой, типа, я остановлю на мысль, смотрю на тебя и хочется. Вот здесь я поставлю точку в своем сознании. Поговорим о ситуации на дорогах. Там 7 баллов, что в принципе ожидаемо, как сообщает сервис Яндекс.Карты, потому что, ну, сами понимаете, подмочило. На Ленина стоят от Гагарина до 8 марта 3 километра пробка. На Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и Проезжей застряли от ЕКАДа до Укромного переулка. Крупная пробка еще на Восточной от Тверитина до Ленина и от Советской до Малышева тоже там стоят. И потерпеть придется на Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда. Если же вы знаете о пробках больше, сообщайте нам на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный по итогам недели подарок получит. А еще один приз мы кому-то отдадим скоро в конкурсе «Кто сказал?». Ну, а прямо по курсу рубрика «Афиша».
3: Продолжайте движение.
4: Реклама.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
10: Отправляемся в морской круиз.
11: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
9: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
11: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
12: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
12: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
13: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
4: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет.
5: 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО «Lucky Motors».

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «СЗ СКМ Ривер Парк».
1: Я искренне надеюсь, что это сейчас не гром прозвучал за окном, а просто невероятный случай метеоризма у кого-то.
2: Был гром.
1: Да, поэтому готовимся. Возможно, сейчас вторая волна будет, но пока... Мы поговорим о более приятном, о том, куда себя любимого можно сводить,
2: да,
1: в рубрике «Афиша».
2: Вы еще сможете довести себя до бара. Например, в баре «Нельсон» сегодня команды «Истории в баре» запускают формат, где слушатели могут задавать специалисту любые вопросы и слушать квалифицированные ответы. Я еще утром ребятам призналась, что не могла найти, что же это будет за специалист.
1: Да,
2: возможно,
1: тоже такой, любые
2: это будет
1: вопросы.
2: Сюрприз, но я бы задала вопросы метеорологу, синоптику, так точно, что происходит,
1: так.
2: Что с нами происходит. Или, может быть, это будет специалист по всем вопросам, знаешь, как чат GPT, он может тебе все что угодно.
1: С метеорологами я тебе могу рассказать, что происходит. Они, когда прогноз пишут, они берут одному из своих в центр комнаты и его выводят, вокруг него такое вот типа колесо с погодами разными, ему глаза завязывают, раскручивают, и он на какую падает, они такие, все.
2: Моя любимая.
1: Вот это будет.
2: В музее андеграунда сегодня лекция «Продиджи. Лучшая электронная группа современности». Кто бы сомневался. Стоимость 500 рублей, но это полный билет, если у вас есть какая-то льгота. Например, вы студент. 250 рублей. А еще, если вы любите гулять под дождем, я знаю, что есть такие люди.
1: Это нормально.
2: Они хорошо одеты. Я вот сегодня, допустим, приехала сюда на работу в резиновых сапогах.
1: Да, но это, как правило, знаешь, ты вот попадаешь под дождь, ты поначалу мокнешь, бесишься, а потом ты промокаешь полностью и такой: пора наслаждаться.
2: Да. И вот как раз в 7 часов вечера сегодня будет звуковая экскурсия от проекта «Диалоги». В наушниках предлагается пройти от метро «Геологическое», там, до «Зеленой рощи» и монастыря. И будет смешиваться шум города с шумом дождя с академической музыкой. И будут гудки, будут рельсы, вода. Ну, короче, все это очень будет красиво.
1: И надо
2: научиться кайфовать от этого шума. Сначала пройти вот в наушниках, а потом обсудить. Летний кинотеатр я сегодня, пожалуй, не буду рекомендовать. А вот под крышей вполне. В Ельцин-центре сегодня кино показывают в 7 часов вечера. Фильм «Мементо». Это Кристофера Нолана. Фильм, который у меня пробел, кстати, в этом фильме. Мне надо посмотреть обязательно. На языке оригинала.
1: Так.
2: С русскими субтитрами. Это уже, да? Фильм, кстати, 2000 года. Понятно, что, наверное, вы знаете сюжет про парня, который искал убийцу своей жены, и он постоянно потерял, у него постоянно терялась память. Он не помнил.
1: Я
2: там
1: не смотрел просто.
2: Нет, вот, я хочу посмотреть.
1: Ну, нормально, на языке оригинала, нормально. Тем более, на самом деле, прикольнее смотреть любой фильм на оригинальном языке. Дубляж, он же всегда чуть-чуть вырывает из атмосферы.
3: Конечно. Информация на правах рекламы. Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
4: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
3: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
5: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: такую погоду? Естественно. Конечно же, всем хочется куда-нибудь, где теплее.
1: Смотаться,
0: где
1: да,
0: где солнце. Да, либо в кровать, на самом деле, тоже хороший вариант. Но не получится прямо сейчас, и не страшно. Мы сейчас отправимся в воображаемое путешествие по миру, странички вокруг света за 60 секунд.
1: И начнем мы с США. Там сотрудника ресторана уволили за отказ называть коллегу прозвищем, которое она себе выбрала. Может, она так себя чувствует. Короче, девушку зовут Мэдалин, но она просила, чтобы ее называли рыба. Фиш. Вот. И вот эта вот мадам. Значит, все к ней пошли навстречу, все называли ее рыба.
0: Так.
1: Но вот этот вот чувак, прям какой-то принципиальный, решил в этом не участвовать. Он считает, что это нелепые какие-то требования. И готов прям был отстаивать свою позицию, несмотря на последствия. А последствия же его уволили.
0: Что сейчас за тупая ситуация? Вот.
1: И, естественно, множество людей встали на его сторону, раскритиковали руководство ресторана. И сейчас ребята собираются начинать собирать деньги в поддержку, чтобы каких-то денег ему собрать, чтобы он не бедствовал, пока ищет новую работу.
0: А я считаю, что это не должны делать люди. Это должно делать руководство заведения. Они пусть вот ее уволят, а она пойдет, конечно же, на панель. А там все будут спрашивать: «How much is the fish?»
1: Авиакомпания Ryanair снова оказалась в новостях, на этот раз из-за бунта пассажиров. Но там, на самом деле, какой бунт? Там надо брать камеру и снимать. Командир экипажа решил обогнуть шторм.
0: Так, потому что не знает, как работает погода.
1: Из-за этого пришлось дважды изменить маршрут, совершить вынужденную посадку. Ну, короче, что-то пошло не так. И время вместо 3 часов в пути составило 12 часов.
0: Нормальненько.
1: А и были в этом рейсе пассажиры, которые отмечали мальчишник. Голодные, пьяные, разъяренные, все как мы любим. Начали стучать в двери кабины пилота, называть командира трусом, что ты не мог.
0: Давай выскочим!
1: Так выскочим, вот-вот. И там тоже разбился иллюминатор, и пассажира частично засосало в окно. Это же идеальный мальчишник.
0: Это жесть вообще. Но прикинь, там же наверняка не только они были, какие-то еще были пассажиры.
1: Те возмущались, этим все нормально.
0: Я гарантирую, стопудово, вместо 3 часов, они летят 12, значит, там есть кто-то жестко опаздывающий на какие-то важные встречи. Я просто думаю, нюансы в этой истории, что наверняка хоть одному из них позвонили, он сказал: я не могу, я вот в самолете застрял, или там написали, а ему говорят: ладно, поторопись! Давай скорее только! Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: Глобус. У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
9: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
10: Рассрочка 0%. До 2028 года.
11: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
12: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тикивалла». Новое имя красок «Тикурила» в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. «Тикивалла». Ваш дом достоин совершенства.
15: Турбо-картинг!
4: вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
15: Круто!
16: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
17: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
18: Пора-пора. Емота-мото-мото.
16: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны?
17: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру. ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
19: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп». Как говорил мой дед, я твой дед. В Екатеринбурге половина шестого. С вами навигатор. Пришло время конкурса «Кто сказал?». Чтобы поучаствовать, набирайте 237-104. Это автоматически телепортирует вас к нам в телефон. Поболтаем, узнаем про вас что-нибудь. Про себя расскажу какие-нибудь потаенные секреты, больные фантазии. Вы только спросите. Мне 5 секунд делов.
1: Лучше не надо. Мне понравилась идея про телепортацию. Сидите вы, допустим, в машине раз, и уже в приемнике, и вас слышит весь город.
0: Да? Да. Весь город, даже те, кто не слушает нас. У них просто появляется голос в голове, начинают безумно люди в клинике идти. Добрый день, вечер даже уже немножко.
1: Добрый. Привет, как зовут?
0: Здравствуй.
2: Эльнур зовут.
1: Эльнур, где тебя застал дождь, где ты сейчас находишься? Расскажи нам, сухой ты, мокрый, полусухой.
2: В машине еду на Белинского.
0: Как там?
1: Лужи.
0: Океаны?
2: Пробочка.
0: Но хотя бы без аварий, просто типичная.
2: Ну да, типичная пробка.
1: Ноги ладно. Хоть у тебя в сухости, а то опять эти фотографии, люди в автобусах, и там прямо топит, прям, ну, этот пол.
0: Ой, Лина, так. Тебе надо уже услугу, мама на час. У тебя ноги не промокли, а шапку надел, все хорошо, у тебя покушал.
2: Ноги не промокли, горло не болит, все нормально.
0: Да,
1: еще
0: да,
1: и, наверное,
0: вот это.
1: Сытый.
0: Но ты аскорбинку-то с собой возьми. Ладно, Эльнур, в общем, перейдем к сути того, чем мы тут занимаемся. Сейчас мы тебе скажем какую-то цитату и три варианта того, где, откуда, кто эти слова сказал. Выберешь правильный вариант, и тогда подарочек твой. Цитата.
1: Фраза такая. Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый должен иметь?
0: Это, возможно, цитата Саши Грей из интервью где-то высказалась. Может быть, такие слова звучали в «Незнайке на Луне», либо это ляпнул Виктор Черномырдин когда-то.
1: Знаешь, кто это такой? Все тебе знакомы. Сашу Грей тоже знаешь?
0: Ну, она же музыкант известный.
2: Саша и Грей не так знаком, конечно.
1: Как хотелось бы.
0: Я половину одноклассников на улице встречи не узнаю. Ее я узнаю.
1: А не знаю, так ты знаешь, да, получается?
0: Но что по поводу именно слов? Могла ли она это сказать или все-таки другие какие-то варианты?
1: Или, может быть, это Виктор Черномырдин, политик в прошлом, конечно.
0: Либо...
2: Ну, для политика слишком, так сказать, вызывающий.
1: Но это был вызывающий человек. Он вызывал очень много эмоций.
2: Ну да, я знаю, какой он. Ну, да. Не знаю, вот сомнения есть. Либо Саша Грей, либо тогда Черномырдин.
1: Ну вот что, в каких обстоятельствах Саша Грей, вот какой бы вопрос ей задали, а она такая, да надо контролировать.
0: Да там нельзя ничего из этого в эфире сказать, ты же понимаешь, прекрасно нас спасает.
1: А вот я спрашиваю, а вот как вы считаете, Саша, надо контролировать? Она такая, надо контролировать. Кому
0: конечно,
1: давать.
0: Кому давать, кому не давать.
1: Давайте полный контроль.
0: А то стоят и думают, что каждый может иметь. Так. Итак, нужно уже что-то финальное, какое-то решение принимать.
1: Саня, Незнайка, Виктор Черномырдин.
2: Ну, пусть будет Саша Грей.
0: Пусть будет Саша Грей. Принимаем твой вариант ответа. Увы, и ах, и ох, и ой-ой-ошеньки, но, к сожалению, неправильно. Но не волнуйся.
1: Но мы
0: понятно.
1: Расфантазировались, конечно.
0: Да,
1: спасибо
0: да.
1: тебе за эти.
0: Недаром она была одним из вариантов. Как будто могла бы.
1: Могла.
0: Добрый вечер.
3: Добрый.
0: Как тебя зовут?
3: Денис.
0: Денис, что у тебя уже есть для нас какой-нибудь правильный вариант?
3: Да, я все-таки думаю, что это Виктор Черномырдин сказал, потому что он много говорил таких довольно необычных фраз.
1: Очень,
3: кажется,
1: да.
3: Это одна из них.
1: Андрей вот фанат буквально.
0: Я обожаю его. Он только мемами разговаривал. У него не было обычной речи
1: никогда.
0: Мне
1: прям даже захотелось подписаться на какую-то его вот эту подборку.
0: У него бесконечная череда. Там сколько волка не корми, столько волка не корми. Вот эти все. Ладно, в любом случае, мы поздравляем тебя, Денис, абсолютный победитель. Ну и как присущий победителям, пожалуйста, на 3-4 сейчас громко, четко крикни нам и оставайся потом на связи. Итак, давай, ждем от тебя исполнения.
4: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор! Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: звание.
1: Доброго вечера всем, кто сейчас пытается плыть по дорогам Екатеринбурга. В столице Урала 17:37, а с вами навигатор, и пришло время дорожной сводки на радио «Пилот». Ее спонсор — ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, такая уж ситуация, 8 баллов на дорогах. Восточная и Фурманова стоят от Советской до 8 марта. Не плывется по-прежнему по Березовскому тракту, Трудовой, Губахинской. Проезжий, все это вместе стоит от ЕКАДа до Укромного переулка. На Малышева также движение практически не существует, от Мира до Максима Горького. Как-то объезжайте Декабристов и Сибирский тракт, потому что там 2,5 километра пробка тянется от Белинского до Активистов переулка. И нужно свое терпение проверять на Бориса Ельцина и 8 марта от Октябрьской площади до Щерса. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акции действуют с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Добрый вечер всем, кто настроен на 104.10. С вами навигатор, и хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота». И сейчас там размещена информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года ему поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, в России лечения нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна Мария», и Андрей находится на поддерживающей терапии, но понятно, что раз это прогрессирующее заболевание, то поддерживающая терапия не решает проблему, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей, это абсолютно фантастическая, неподъемная сумма для мамы Андрея, и только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на сайте пилота, pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На радиопилот пришла пора пополнить список тем для обсуждения с помощью свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Добрый вечер. Москва получает от Вашингтона сигналы о намерении продолжать посреднические усилия по Украине. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом уточнил, что американская администрация будет готова к участию в регулировании конфликта с Киевом, когда разберется со своими насущными делами на Ближнем Востоке. По словам Пескова, ситуация в районе Персидского залива снова перешла в фазу деградации, и это вызывает глобальную озабоченность, пишет РБК. Также, по словам пресс-секретаря Кремля, Москва внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США по новым антироссийским санкциям. В Ирбитском районе из-за паводка в безопасную зону вывезли около 200 детей и несколько десятков взрослых. Об этом рассказал полпред президента на Урале Артем Жога, который побывал в районе. По его словам, на месте работают свыше 20 спасателей с лодками, беспилотниками и другим оборудованием. Жители сохраняют спокойствие и позитивный настрой, отметил полпред президента в своих соцсетях. Но обстановка в Ирбите остается напряженной. Потоплены множество частных домов, детский лагерь, центр реабилитации и другие объекты. Специалисты расчищают русла рек, ремонтируют сети, откачивают воду. Напомню, сегодня мэр Ирбита объявил в городе режим ЧС. Между тем, на Екатеринбург сегодня обрушился мощный шторм. Дождь стоял стеной, вода мгновенно затопила улицы, ветер повалил десятки деревьев, пишет Я-1, ссылаясь на горожан. Многие оказались снаружи в момент урагана. Горожане также сняли видео о том, как мама с детьми пытается выбраться из гигантской лужи на улице Стрелочников. Также в луже застряли автомобили. Очевидцы не могут перейти дорогу. Добавлю, что по прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся до конца недели. Девушка, упавшая висеть на плотинке 11 июля, рассказала, как оказалась в воде. 19-летняя студентка вечером гуляла по плотинке с молодым человеком.

0: Резкий рост начался в прошлом декабре. Оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six-Seven. Это украшение тортов и выпечки, отмечает агентство ТАСС. Напомню, основная версия происхождения мема Six-Seven – трек американского рэпера Скрилла «Дуд-Дуд». В песне фраза Six-Seven повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, Six-Seven – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
1: Информация на правах рекламы.
2: Тепло ли тебе денется?
3: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
6: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец». По заверениям синоптиков, в этот четверг в столице Урала ждем облачную погоду. В течение дня небольшой дождь и, возможно, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 21-23 градуса выше нуля.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
15: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Глубокие соболезнования, вы поняли? Глубокие, как лужи на улице, соболезнования. Всем, кто сейчас там вынужден находиться. В Екатеринбурге 4 минуты 7-го, а с вами вечерний навигатор.
2: Андрей. Ты стал забывать говорить
1: я сам
2: вечерний.
1: Уже, да. Тут Лина Новач, Андрей Дашкин, сидим вот вместе, развлекаемся.
2: Кукуем,
1: и да, конечно, с ужасом смотрим на улицу, потому что непонятно, то ли сезон дождей просто, то ли всегда как опция, это потому что мы перестали приносить жертвы богам, и вы меня не переубедите. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ Правобережный Сити.
2: В Великобритании в жару, жара, то понимаешь, стали замечать пьяных чаек, значит. Но такую выпивку, то, что пьют они, это еще надо добыть, потому что они пьют муравьиную кислоту. Как они это делают?
1: Они тоже кислые попы любят.
2: Они массово охотятся не на простых муравьев, на летающих. Их еще надо поймать. В общем, которые появляются как раз в середине июля. И вот их, значит, матки покидают подземные колонии для создания новых гнезд. И, значит, чайки напиваются какой-то муравьиной кислотой, которую насекомые выделяют для защиты. То есть насекомые защищаются, выделяя эту кислоту, а чайки довольно не...
1: Чайки больные маньяки.
2: Да.
1: Они еще, чтобы побольше кислоты выделилось, он к стулу его привязал. Чтобы он стрессовал.
2: Вот эта вот кислота, она действует на них, как на нас, на людей, этанол. И они могут казаться пьяными. И такие чайки бродят по дорогам, шатаются, к людям подходят. Давай,
1: да,
2: брат, что там?
1: Ну, то есть, это чайка, вот, которая обычная, она в наглую тебя выхватывает из рук,
2: да,
1: и сваливает.
2: Вот,
1: а
2: они,
1: это подходит,
2: да,
1: и говорит:
2: Тихо.
1: Слышишь?
2: Ты слишком похожа.
1: Ты че, чипсы делиться не научат? Иди сюда.
2: Очень похоже, Андрей, очень.
1: А я там рос. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Бухих чаек, надеюсь, не валяется, тем не менее, но проблемки есть другого характера. 9 баллов, как сообщает сервис Яндекс.Карты, уже непонятно. Подумайте 10 раз, может, вам вообще и не так уж куда-то надо, прямо чтобы. На Ленина стоят от Гагарина до Московской, это, в принципе, классика. На Восточной и Фурманово тоже ситуация по чуть-чуть усугубляется. От Советской до 8 марта. На Сибирском тракте и Декабристов пока что ничего не меняется, тоже не в лучшую, не в худшую сторону. От переулка Активистов до 8 марта стоят. Ну и говоря про самые крупные заторы, еще на Карла Либнихта и Розу Люксембург тоже постоять придется. От Шевченко до Куйбышева. Знаете что-то еще о заторах? Присылайте на автоответчик нам по номеру 373-1010. Самому активному подарок, конечно же, дадим по итогам недели. И еще один приз разыгрывать будем скоро в конкурсе «Городской квест».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
3: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
4: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
1: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Встречайте. Танк 300. В официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник. Танк 300 с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер Танк Регинас на Высоцкого 3.
7: Я автоблогер академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева 61.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Уральский кофейный фестиваль.
3: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
2: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
4: 0+.
5: Пора-пора. Мото-мото-мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
7: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
8: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
10: Отправляемся в морской круиз.
11: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
11: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру.
13: 0+.
14: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
15: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
14: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
16: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Доброго вечера всем, кто еще не знает, а куда же себя и по какому поводу отправить. Терзается в раздумьях. И вот скоро-то вообще-то день металлургов,
1: да,
0: у нас.
1: Да, в эти выходные как раз там уикенд будет металлургический, а в нашей области все всегда отмечают. Я расскажу, каждый на самом деле может из Екатеринбурга рвануть
0: да
1: в другой город,
0: делать?
1: Может там не так дожди идут, я не знаю. Например, в Краснотуринске 17 июля на центральной площади выступят коллективы. Там, значит, будут хедлайнеры Мия Бойко, которая сейчас это «Я экспонат, ты мой фанат».
0: А, вот да, да, вот. Да. Есть
1: группа
0: у нее такое
1: пропаганда.
0: Заболевание.
1: Я яблоки ела, обожаю этих девчонок. Вот. А в субботу там будет Юлианна Караулова выступать.
0: Ну такие имена, да, громкие.
1: Да,
0: прям.
1: Да, да. В Красноуральске группа «Добро» и «Филатов» и «Кэрос» будут 17 июля в пятницу. В Каменске будет группа «Буррито».
0: Тоже знаем
1: вечером,
0: эти...
1: Вечером, да.
0: Они
1: да,
0: же
1: да.
0: Рэпачок, по-моему. Да.
1: В Алапаевске так будет турнир «Стальные люди». Потом выступят участники шоу «Ну-ка, все вместе». И будет выступление группы «Блестящие» уже в самом конце.
0: Да что это за список просто невероятных каких-то?
1: Алапаевску вот как досталось. Вот ночью до Полевской, Ревда, Верхняя Пышма и Первоуральск пока как-то остались без звездных гостей.
0: Ну, они, может быть, до последнего держатся за свои секретики, чтобы потом там вообще не... Невероятно что-то происходило.
1: Ну да, Верхняя Пышма у нас всегда громко тоже отмечает этот праздник большой.
0: Да. Да у нас вообще на самом деле и не только в Екатеринбурге, но и вокруг города очень много мероприятий. Та же СССР в какой-то момент подключилась невероятно, все
1: туда гоняют. Я иногда смотрю в Нижнем Тагиле какие-нибудь концерты, думаешь, можешь смотаться туда.
0: Да, да, да, да. Это просто, знаешь, это какое-то непережитое из детства, где нам все подобные расстояния большими кажутся, хотя по факту
1: кажется,
0: это пара часов.
1: Пару часов я вот в Ревду ездила на концерт смысловой галлюцинации на Октоберфест.
0: И что?
1: Ну так, далековато, мне
0: показалось. А это потому, что ты, наверное, на машине ехала?
1: Да.
0: Вот, а надо было с пролетарием на электричке. Там вообще никаких проблем нету, кроме абсолютно всех, которые есть в электричках у нас. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Городской квест». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33, телефон 328-400.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Приветствуем всех, кто уже обкатал все, что можно в Екатеринбурге. Все улицы названия знают. Про всех Джавахарлала Неру и вот эти вот непонятные наборы букв. А такой у нас есть. Да-да, переулок. В Екатеринбурге 20 минут седьмого. Пришло время конкурса «Городской квест» в навигаторе. Поэтому 237-104. Набирайте. Не стесняйтесь, не бойтесь. Здесь никто не кусается, если не попросить.
2: Этот может. Я-то подарки
0: да.
2: У нас сухие, все хорошо, звоните.
0: Не, ну подарки.
2: Мы же их убрали с подоконника.
0: Да, Лина в гардеробе там на складе весь день с феном их сушила специально для вас. Добрый вечер.
3: Добрый-добрый.
0: Как тебя зовут?
3: Антон.
0: Антон, а ты на громкой или просто что-то у тебя микрофон какой-то не супер?
3: Нет, я в телефон говорю.
0: А, ну ладно. Не суть. Тогда, видимо, лучше не будет, будем иметь дело с чем
2: расскажи,
0: имеем.
2: Расскажи, где ты сейчас едешь вообще? Часто ли путешествуешь по городу?
3: Забрался по городу, то есть на работу. Угу. Ну, с теми такими трудностями, конечно, светофоры не работают, некоторые улицы затоплены.
0: А правда, где не работают, можешь сказать?
3: Ой, сейчас не могу. Так, сейчас скажу. Секунду.
2: Район.
3: На Малышево не работали, получается, Комсомольская, Малышево, и Ковалевская, Малышево не работали, светофоры. Потом, где еще я ехал, где-то еще не работали, не помню.
0: Ну, в любом случае, ты уже сказал, когда Комсомольская, я такой, да, то есть, где очень да, надо, там да, и не работают.
2: Да, да, да.
0: Ну, да, да уж, такое бывает, крепите, ребята, такой сезон. В любом случае, Антон, будем надеяться, что тут все будет позитивно у нас проходить, и не будем думать о печальном и мокром. У нас для тебя 3 вопроса о Екатеринбурге, на каждый из них 3 варианта ответа. Все выбираешь правильно, и подарок твой. Поехали!
2: Первый вопрос разминочный. Какой из следующих переулков можно встретить на визе? Неточный переулок, просроченный переулок или поточный переулок?
0: Mm-hmm.
2: На визе.
3: Неточный, наверное.
0: Какой?
3: Неточный, первый вариант.
0: Неточный.
2: Есть точный, есть неточный.
0: Есть, ну там подумать надо, переулок.
3: А, точный, точный.
2: Нет, а такого варианта нет. Есть вариант неточный, просроченный или поточный.
3: Точный.
2: Да, думай.
3: Первый раз.
2: Я тоже первый раз.
0: Ну, надо что-то.
3: Давайте поточный.
0: Поточный.
2: Вот там течет потоки.
0: Абсолютно верно. Да, сейчас он стопудово оправдывает название.
2: В районе между Металлургов и Радуга парком. Второй вопрос о географическом расположении. Как относительно друг друга расположены улицы Фурманова и Фрунзе? Ну, ты знаешь, эти улицы, они достаточно центральные, крупные, да? Фурманова, Фрунзе. Они параллельны и не пересекаются. Они перпендикулярны и пересекают друг друга. Или одна переходит в другую.
0: Что с ними происходит? Что?
3: Параллельные.
0: Абсолютно верно.
2: И не пересекаются, да. Третий вопрос.
0: Вот
2: хорошо,
0: третий,
2: идем.
0: Страшный, самый. Там мы будем говорить про Эльмаш, а конкретно про переулок. Есть там такой Рицленда, который идет параллельно старых большевиков. И вот как ты думаешь, в честь кого или чего он получил свое название? В честь устоявшегося среди иностранцев выражения, означавшего «земля советов», в честь британского города-побратима Екатеринбурга или в честь воздухоплавателя Александра Александровича Рицленда.
2: Какой интересный фамилия.
3: Второй вариант. Пальцем в небо прям.
0: Какой?
3: Второй вариант. Пальцем в небо.
0: Британский город-побратим Екатеринбурга. Рицленд.
3: И того.
0: Хорошо. Принимаем твой вариант ответа. Но зато мы хорошо посидели, понимаешь?
2: Да.
0: Не расстраивайся ни в коем случае. Хорошего тебе, Антон, вечера. И всем напоминаю, что если не получается... кстати, я же... Да, точно. Воздухоплаватель это был Алексей Александрович Рицленд, штурман-радист, первый штурман экипажа дирижабля СССР В-6. В общем, что я говорил-то? Что если вы не выиграли в конкурсе, не грустите, потому что можно подарок получить по-другому, став самым активным главным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
6: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: А кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля. Новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
9: «Р-Адент» – стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Р-Адент» – прекрасное подтверждение.
10: Оборудование экспертного класса, полный комплекс услуг, лечение во сне для детей и взрослых и скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
9: Стоматология «Р-Адент». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Автоцентр «Восток» в Березовском.
13: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
12: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
13: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
14: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
15: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
18: Тук-тук-тук. Выгодный июль в дом «Лента». Скидки до 30% на лакокрасочный материал. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
19: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет.
20: 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО Lucky Motors».
21: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому.
22: Lucky Motors.
21: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
22: «Lucky Motors».
0: По результатам рейтинга дилеров Havail City за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.

0: пилот. Звание.
1: Доброго вечера всем, кто участвует в дорожном движении Екатеринбурга, каким бы оно ни было. В Екатеринбурге 33 минуты седьмого, немножечко минусанул. А на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах по-прежнему 9 баллов, да, ну и не думается, что что-то изменится в ближайшее время. Восточный и Фурманова стоят от Советской до 8 марта. По-прежнему ситуация печальная на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и Проезжей. От ЕКАДа до Норильской. На Сибирском тракте Декабристов ничего не думает рассасываться от переулка Активистов до 8 марта. На Ленина по классике толчья от Тимирязева до Московской непрекращающаяся. И нужно потерпеть на Бориса Ельцина и 8 марта от Челюскинцев до Фурманова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» на Бебеля 33.
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: 2018 года степ-ваган хотим взять. Что-нибудь интересненького.
1: Степ-ваган какого? 15-18?
2: 15-18 где-нибудь.
1: Да. Откуда она? Здесь уже?
2: Нет, хотим с Японии.
1: Сюда машина с каким мотором идет? Ты гибрид, что ли? А подожди, нельзя же?
2: Нет, они не гибриды, гибриды запрещены с 19-го года.
1: Ну, я
2: и
1: говорю, да, да.
2: Там как... полторашка турбо.
1: Слушай, я общался, кстати, по поводу как раз вот этого кузова, какой, пятый? Ну, такой еще он зализанный, не квадратный, как
2: ну,
1: вот
2: да,
1: сейчас он.
2: Ну да, вот старые ездят, хиты-хиты.
1: Да-да-да-да-да. Слушай, но общался я по поводу этого автомобиля, у меня просто в со мной на тренировке ходит мужчина, у него сзади распашная дверь такая еще. Прикольная тема в плане загрузки, но вот у меня был вопрос, хватает ли тебе вот этих 150 лошадей, тем более у него там, по-моему, полноприводная была тема. Он такой, как бы, ну, типа вот с семьей по трассе, конечно, нет. Ну, понятно, что нет. Ну, 150 лошадей на такой вес, если вы загрузитесь туда, там, я не знаю, в шестером, либо там 4 человека поклажа, все это на обгоне, но это прям... Но
2: для... Я имею в виду, Александр, поэтому и как бы семейный, и хочу брать, то есть там не вонзать на нем ничего.
1: Ну, вонзать, не вонзать, даже обгоны проблематично. Если мы берем там платки и федеральные крупные трассы, там нормально себя он чувствует. А вот как только выезжаешь, вот там, я не знаю, в сторону севера области, там уже дороги не такие широкие, там начинаются проблемы. И у меня-то как бы сердце вздрагивало на тесте таких машин, честно тебе скажу. Не хватает все-таки мощности для рывка. Но если мы берем в долгосрок в плане там эксплуатации и так далее, это один из самых доступных, достойных вариантов с правым рулем. Да, он ценится и держит свою цену до сих пор. Организация пространства салона намного лучше и интереснее, чем у конкурентов. Сразу же придется менять башку. Это мультимедиа, если мы берем, там же у них мультимедиа была полуторадиновая. Вот, сразу надо смотреть китайские аналоги, которые выпускаются для этого автомобиля. И вопрос еще по поводу того, нужна ли тебе там дверь на распашку. Это тоже как бы своя тема, по шумоизоляции у меня там были претензии, но если мы берем откидную, чтобы туда можно было что-то закатывать, туда с лихвой залетают велики, коляски в неразобранном виде, вообще просто стоймя прям.
0: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Алло, Александр, по поводу степ-вагона. Гибриды, в принципе, возят, но там вот у брата Honda ZD, то есть у них... Движок один, да. Коробка одна. Там у них одна болячка есть не очень приятная. У них получается выжимной подшипник гидронаполненный. Выплевывает раз в 60 тысяч. Оригинал 200 косарей.
1: Это ты про гибриды говоришь или вообще в целом?
3: Да, гибриды, гибриды. Вот, он получается на роботе. И вот из неоригинала только какой-то Китай. И фишка в чем? До, например, полгода назад в Йобурге даже никто не делал и не прошивал коробку эту.
1: Это мы с тобой говорим по поводу версии StepWagon 5 в Ресте. Там же у них гибриды были. Это 20
3: да, да, да. Это
1: какой-то...
3: Новый, который последний, это
1: в районе не, предпоследние. Последние, не, честно говоря, не эксплуатировал в долгую. Вот. Оно на самом деле как бы у многих вопросы вызывало, насколько это надежно. Вот от тебя сведения получаем. Кто-то из владельцев там еще говорил. То есть в целом я, честно говоря, гибриды вижу смысл брать тогда, когда у вас спокойная манера вождения, и вам надо прямо экономить. Потому что как только ты начинаешь ездить на них активно, можно брать смело обычно.
3: Он говорит, что я бы лучше вариатор взял, проблем было бы меньше, тем более он ездит довольно бодренько. И смысла в гибриде никакого, только то, что вперед говорит.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе большое за то, что поделился. Брату привет большой. Благодарю вас, господа, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы. Уникум.

0: Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Вечернее шоу на радио Пилот.
2: Навигатор.
3: Привет всем выживающим, выплывающим со всем, что там происходит. Такой у нас денечек, ребята. Надо панически наслаждаться, мне кажется, когда уже тот уровень истерики.
2: Панически, да.
3: Да, тогда ты такой, все замечательно, просто и ходишь такой весь день. 41 минута, 7 в Екатеринбурге, с вами Навигатор. И хотелось бы первым делом взять, да и напомнить вам, что радио Пилот вместе с Турбокартингом проводит фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик», поэтому до этой пятницы, до 17 июля, ждем от вас фотографии на сайт pilotfm.ru, присылайте их со своими детишками, гонщиками, гонщицами маленькими. 17 июля в прямом эфире Навигатора выберем 5 победителей, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Все подробности у нас на pilotfm.ru, и там же можно участвовать. Ну а тут история такая из Москвы. Значит, москвич перепутал что-то, а именно отверстие в себе.
3: Так.
2: И засунул сосиску.
3: Это никогда не ухо, я правильно понял? Это никогда не ухо.
2: Засунул сосиску не в рот, короче.
3: Поел не туда.
2: Как все произошло? Водитель, мужчина, 52 года, лечит давно свою болячку сидячую.
3: Ага,
2: вот. Ну, что-то пошло не по плану. Значит, намеревался нанести мазь.
3: Сосиской.
2: Да, но потерял.
3: Что ж ты будешь делать?
2: Да нет, да подожди. Нужно было нанести мазь, но потерял аппликатор и решил использовать вместо него
3: сосиску. Я тоже иногда думаю.
2: И она проскочила внутрь.
3: Вот так же всегда, когда аппликатора нету. Капли тоже бывает, куплю в нос, а там аппликатор сломанный. Думаю, ну сейчас через сосиску в ноздрюсе запихаю.
2: Ну хирурги, они, конечно, просто гении, они быстро, они уже извлекают вот эти вот DTLi народные, просто знаешь, как операция, как
3: А прикинь, ну это же действительно самое, наверное, приятное из всего, что им приходится.
2: Это да.
3: Тут потому что мужик приходит, ой, у меня там застряло, ты достаешь, а там сосиска. А врач как раз не обедал.
2: Боже, все.
3: Ладно, ребята.
2: Не прямо ужинал.
3: Да, ну вот сейчас самое то. Прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Навигатор. Продолжайте движение.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
11: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
9: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
13: Артём, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
15: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
16: Помогите! Тону!
17: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
18: Спасибо, дружище!
19: Тонете в долгах?
6: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Ого! А что это у вас тут происходит?
20: Мы построили катапульту.
21: Но она не работает.
20: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
21: Поможешь?
19: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
21: Да! Ура!
22: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
23: Она на горках.
22: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимбабо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист» в 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. МИД России призвал наших граждан, находящихся в странах Персидского залива, соблюдать максимальную осторожность и поддерживать связь с авиаперевозчиками на фоне обострения ситуации. Дипломаты настоятельно рекомендуют избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, при угрозах ударов ракет или беспилотников укрываться в безопасных местах, не распространять кадры работы ПВО и последствия атак. В странах региона за это грозит ответственность, либо административная, либо уголовная. МИД России призывает также россиян внимательно следить за оповещениями и предупреждениями местных властей. Напомню, сегодня американские военные начали новую волну ударов по Ирану, напоминает РБК. Из-за мощной грозы в Екатеринбурге несколько самолетов, летевших в Кольцово, сегодня ушли на запасные аэродромы. Они приземлились в Челябинске и в Тюмени. В частности, это рейсы из Самары, Хабаровска и Москвы. Сильный ливень вмешался в работу и общественного транспорта в Екатеринбурге. Из-за повреждений контактной сети трамваи встали на некоторых участках, пишет издание «Новый день». Дожди каждый день, синоптики обещают до понедельника включительно. Во вторник ожидается, наконец, солнечный и жаркий день до плюс 28 градусов. Таков предварительный прогноз Росгидромета. В Екатеринбург привезли первую партию новых трамваев «Кастер», сразу 10 вагонов. С 16 июля они дополнят маршруты номер 6, 13, 16 и 18. Пассажиры с комфортом смогут уезжать в сторону ЖБИ «Уралмаша» и «Эльмаша». С 1 августа новые «Кастеры» отправят в академические. Для этого нужно, чтобы заработали новые контракты, по которым будет увеличена протяженность 16-го маршрута, отмечает городской портал Е1. Пока новыми вагонами наполнят рейсы, где заключен действующий контракт с городом. Трансом. Полную партию вагонов, еще 40 штук, доставят в Екатеринбург до конца текущего года. В США выпустят золотую монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Об этом сообщил глава Минфина страны Скотт Бессент. Монету выпустят в честь 250-летия независимости Америки. Бессент отметил, что монета будет прославлять

0: 66. Напомню, футбольный клуб «Урал» второй год подряд не может войти в российскую премьер-лигу. После провального сезона в клубе случились кадровые перестановки. В команду пришли 6 новых игроков. «Урал» еще ищет футболистов. Ожидается, что состав усилят новые нападающие и полузащитник. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
3: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот, прогноз погоды.
6: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ Правобережный Новый Город». Как сообщают нам синоптики, 16 июля в Екатеринбурге ждем облачную погоду. В течение дня небольшой дождь, возможно, гроза. Ветер переменный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 21-23 градуса выше ноля.
7: Пилот FM.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Ну все, ребята, выдыхаем немножечко.
1: Ну да, там дождь закончился. Да,
0: даже немножко лучше. Солнце начинает выглядывать, и это не может не радовать. С вами Навига... А нет, я забыл. У меня сегодня, я так хорошо тебя, с тобой
1: Давай,
0: себя чувствую, что я забываюсь.
1: Да.
0: С вами вечерний Навигатор!
1: Ну, настолько хорошо.
0: Даже настолько, да. С вами Андрей Дашкин, Лина Новач, а генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережной Сити».
1: А я знаю, почему тебе хорошо.
0: Почему?
1: А сегодня день русской лени, понимаешь, можно реально полениться.
0: А чем отличается русская лень от любой другой? Нет
1: наша,
0: пояснений?
1: Наша, она же прямо такая махровая.
0: Мне кажется, что русская лень, ее особенность в том, если какую-то и выделять, что у нас всем лень, но почему-то всегда все в итоге
1: но все
0: сделано.
1: Делается. Да. Или не сделал, переделывать не приходится. Прекрасно. Международный день варенья сегодня. Вот. И всероссийский день гинеколога.
0: Это,
1: вот что
0: ой,
1: у них там намазано
0: варенье? Смотри, что придумала. Интересно, они как-нибудь празднуют весело, типа к ней поздравляют ли весело как-то гинекологов, типа девчонка пришла на прием в день гинеколога, садится в это кресло, раздвигает ноги, и она конфетти вылетает. Она такая, с днем гинеколога, поздравляю.
1: Еще, вот, кстати, у нас Уралмаш в 1933 году состоялось торжественное открытие завода Уралмаш именно в этот день. А в 23-м году основана авиакомпания «Аэрофлот». Российские авиалинии.
0: Да.
1: Вот понимаешь, как
0: если
1: все...
0: ты выжил, ты можешь.
1: Отмечают именины сегодня. Вот обычно, знаешь, это вот список большой. Какие, у кого сегодня имена? Сегодня только Арсений. Вот, только Арсений и все.
0: И что с ним делать?
1: Ну,
0: переименовывать.
1: Да. По народному календарю сегодня Берегиня. Главный женский день.
0: Так.
1: Ну, поэтому, видимо, и гинекологи
0: все?
1: Тут
0: замазались. Мы подчеркнули главный женский день.
1: Незамужние
0: Лина сказала...
1: девушки просили хорошего жениха себе в этот
0: у кого?
1: День.
0: А куда, у кого просить?
1: А, вот у Берегини. А замужние, ну, надо было раньше хорошо просить. А сейчас вы чего, сейчас уже бесполезно
0: просить. А замужние
1: просить.
0: Приходили жаловаться, что тогда, когда просили, беспонтового дали.
1: Да. И поэтому они уделяли внимание березе в этот день.
0: Потому
1: и
0: что тоже... именно у нее можно встретить Сергея Безрукова, говорят.
1: Да. Давайте перейдем к астрологическому календарю.
0: А,
1: всегда.
0: Мы должны,
1: сегодня
0: да.
1: 15 июля у нас Луна во Льве.
0: Так,
1: Луна у нас вчера обнулилась, потому что было новолуние. Угу. Сейчас она будет расти, будет крепнуть, скоро сил у нас вот так будет прямо ух. Будем. Но сейчас, так как она во Льве, у нас есть желание себя как-то проявить, украсить. Mm-hmm. Но как-то надо с этим поосторожнее, не забывать, что сейчас идет ретроградный Меркурий. Вот, но вообще в космосе...
0: Об этом так тяжело забыть.
1: В космосе сейчас творится что-то очень интересное. Юпитер поссорился с Плутоном.
0: А чё? Потому что он ему косарь не вернул до сих пор, да?
1: Да, но Уран и Нептун сглаживают этот конфликт и предлагаются какие-то любопытные выходы.
0: Серьезно?
1: Из безвыходной ситуации.
0: Вот это да. А ты слышала? А ты слышала, что Венера, говорят, после работы с Марсом уехала на одной тачке? Да. А Юпитер дурак дома сидит с рогами своими. Ой, ужас какой. Господи, почему мы это обсуждаем? Когда-нибудь это, надеюсь, закончится. Ну ладно, поздравляем всех причастных с праздниками. И напомним, что есть еще праздник, не праздник, но тусовочка не слабая будет вообще 17 июля. Катапульта будет выездной. Ребята, да, поедут в официальный дилерский центр Lucky Motors Havil City на Умельцев 2. Можете залететь, не получается, посмотреть за всем, что происходит на видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors. Ну и пару слов о том, что на дорогах у нас творится. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 7 баллов. Вроде как полегче, по чуть-чуть прям становится. На Малышева толчья все еще держится, правда, от Гагарина до Максима Горького. На Ленина тоже все по-прежнему от Тимирязева до Московской. Толчья никуда не собирается с Восточной и Фурманова от Первомайской до 8 марта. На Базовом переулке и Объездной колеса не крутятся от Асфальтового завода до Белинского. И нужно терпеть все так же, все по-прежнему на Сибирском тракте и Декабристов от Буторина до 8 марта. Если что-то еще о пробках, знаете, то тогда присылайте нам на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный помогатор по итогам недели получит от Радиопилот подарочек. И еще один приз будет вручен очень скоро в конкурсе «Чмокни песню».
2: Навигатор. Вечернее шоу на Радио Пилот. Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончили. На поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
10: Черри, LG, Тенек в Автобан на любой цвет и бюджет.
11: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

Казовский, приезжайте. Акция до 31 июля. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
1: Доброго вечера всем. Я знаю, таких немало, кто напевает только концов, последние части предложения в песне. Это как ты слова не знаешь, когда... веселье.
2: Вот такая девушка до нас дозвонилась.
1: Возможно. С нами играет Анастасия. Она работает на трубном заводе. Доброго вечера.
2: Настя, добрый вечер.
3: Доброго вечера.
1: А чем ты там занимаешься на трубном заводе?
3: Я занимаюсь не трубами, а людьми. Набираем, чтобы катали трубы, набираем.
2: HR, в общем, ты, да, в этой?
3: Ну, HR, команде? Да.
1: Ага.
3: По-модному HR.
1: Я занимаюсь не трубами, людьми, вот у них трубы горят, и там надо как-то решать этот вопрос на официальном уровне. Переживала ты, что не знаешь, что у нас там в конкурсе происходит? Сейчас расскажу. Ничего невероятного. У нас для тебя небольшой фрагмент из совместной песни «Пиццы и Зиверт», которая называется «Залипательно». В этом фрагменте одно слово мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Вот подобным. И твоя задача сказать, что за писком скрывается, какое слово после прослушивания. И если ответишь правильно, подарок твой, естественно. Готова расчмокивать?
3: Да, готова.
1: Ну, поехали. Все, полетели.

0: Вот такие вот дела.
1: Зиверт. Ну ладно.
0: А она там рядом сидела, просто смотрела на него. Настя, повторит ли тебе текстом задание?
2: Ну, слово одно угадать.
1: Да, да, да, вот это запиканное, знаешь, простынями на чем?
2: Простынями накрывать, наверное.
0: Естественно, куда еще?
1: Куда это все девать?
0: Поздравляем тебя, Настя, с победой!
2: Ей!
0: Оставайся на связи. Вот это ты трубадур какой-то. Ладно, мы сейчас с ума сойдем в этой каламбуряте, если останемся. Поздравляем с победой, оставайся на связи. За эфиром уже обсудим подробнее, какой, когда, как подарок заберешь. Но перед этим, как победительница на 3-4, пожалуйста, громко, четко крикни.
3: Офигенно.
0: 3-4.
4: Не поняла! Не поняли! Информация на правах рекламы.

0: жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Окружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Тэрто-глобус. У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
12: Академия сантехники.
11: Смесители.
12: Академия сантехники.
11: Водонагреватель.
12: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
13: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
15: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-edv.ru.
16: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
17: Кредит предоставляет по ОТВ. Оценивайте свои финансовые возможности

0: Привет всем, кто плывет по Екатеринбургу вместе с пилотом. На 104,1 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах все так же 7 баллов. Стоит Березовский тракт вместе с Трудовой, Губахинской и Проезжей. От ЕКАДа до Укромного переулка. На Малышева ситуация безрадостная. От Гагарина до Максима Горького не получится гнать по базовому переулку и объездной от асфальтового завода до Белинского, на Восточной и Фурманово толчья от Первомайской до 8 марта, и запастись терпением по абсолютной классике придется на Ленина от Тимирязева до Московской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Тэнк на Металлургов.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Привет всем, у кого умный телефон, умный дом, умный пылесос и вообще даже тумбочки не тупые. С вами «Навигатор» и пришло время рубрики «Агрегатор». Сегодня расскажу про интересную новинку. В кои-то веки концептуальная тачка вышла в серийное, ограниченное, но все еще серийное производство. Называется электрический гиперкар «Sperling Pure» от компании «McMurty». И прикол этой тачки в том, что она может ездить присосатая к потолку.
2: Это мне надо, я наконец-то сяду за руль.
0: Они делали это сначала, понятно, что экспериментально. Все начинается просто как прикол, давайте попробуем. И были недочеты, а тут, во-первых, батарею помощнее поставили, скорости теперь больше развивает, и, естественно, это необходимо. То есть сразу здесь говорят разработчики, что помните, это не про аккуратную езду по дорогам, это тачка, которая буквально может заехать в тоннель и завернуть по потолку, проехать его. То есть
2: и
0: тут
2: присосаться.
0: Потому что прикольно. Там на дне стоят вентиляторы огромные. И прикол в том, что типа они вакуум создают условно, который держит тачку. Но при этом все равно двигаться нужно сумасшедше быстро, чтобы не отвалиться. И всего сказали, что 100 выпустят таких моделей, которые может абсолютно любой купить. Что, кстати, тупое решение. Стоить будет каждая тачка 1 300 000 долларов.
2: Ну, то есть не любой.
0: Ну, абсолютно не любой только по этому поводу. А во-вторых, я думаю, а вот вообще можно что-то подобное давать кому угодно в руки?
2: Ну, тоже что-то присасывалось, да, к потолку?
0: Ну, присосывало, потолочный лампосос вот этот. Ну, не, я просто думаю, что надо тогда по-настоящему как-то называть, вот типа компания McMurty это называется, и у них должна быть реклама типа «Для тех, кто спешит узнать, есть ли загробная жизнь». Встречайте, новый McMurty «Естественный отбор». Уже в продажах. Ладно, ребят, берегите себя и свои устройства. И, конечно же, оставайтесь с навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушай, вот кажется, на закат пошла праймера мэра Уфы. Значит, его с позором сняли с должности.
4: А что случилось?
3: Ну, у него много было плохих дел, связанных с коррупцией, но это как бы терпели. Но уж последней каплей стали его связи с эскортницами.
5: Да что ж ты будешь делать?
3: Там поднялся такой шум. Один из депутатов публично озвучил цифру. За несколько минут 200 тысяч рублей. Это ж куда такое? В общем, депутаты, чиновники возмутились. И стали призывать, мол, очистим ряды от этой Санта-Барбары. Вот. Ну, а сам мэр, который сейчас, собственно, ждет решения суда, говорит, что это все клевета. Он абсолютно честный и чистый человек. Категорически отвергает все обвинения. Все клевета, ложь. И никогда такого не было.
4: Они давали, ему устные советы.
5: Нет, она ни капли госбюджета.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
8: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
7: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
3: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Провинции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
9: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет.
10: 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО «Lucky Motors».

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: выстоял этот день рабочий, несмотря ни на что, вышел сухим из воды. С вами навигатор, понемногу сматывающий удочки до завтра. Конечно же, на прощание занимательный факт имеется. Сэмюэл Морзе, тот самый телеграфист, когда путешествовал по Неаполю, попробовал местную пиццу. И это просто про то, как мы на самом деле раньше относились к иностранной кухне, что ко многому мы привыкли.
1: Я очень люблю пиццу, очень.
0: Так вообще, мне кажется, сейчас фиг найдешь человека.
1: С кем? С красным вином.
0: Мне кажется, что тут для тебя уже и не пицца главная единица этого уравнения.
1: Так что, ему не понравилось?
0: В общем, да, он сказал, что это разновидность самого отвратительного пирога. Написал, что она была покрыта помидорами, мелкой рыбой и перцем. И выглядела как кусок хлеба, только что вынутый из точной канавы.
1: Все дело в рыбе. Ну не надо рыбу в пиццу. Вот если в этом... Ну что это за рыба?
0: А там не написано какая. Может быть, там была вкусная невероятно.
1: Хотя, если там была килька в томатном соусе, я такую любила.
0: Ну тогда все остальное там не надо, будто бы чисто ее вот эту банку вилкой сидеть, лупить. В любом случае, мне кажется, что это больше, знаешь, про то, что не всегда стоит прямо отвергать что-то иностранное налево-направо. Иногда нужно прочувствовать и привыкнуть. А вот так вот послушали бы его, и никто бы сейчас пиццу не ел. И мы ведь тоже не лучше в этом плане. Я иногда думаю, а вот как мне объяснить иностранцу, которому я даю кваса попить, что мы превратили хлеб в напиток. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот. А прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды, трек из секретной фонотеки. И после этого стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите. С вами был навигатор. Еще услышимся.

0: Радиопилот, пришла пора пополнить список тем для обсуждения с помощью свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый вечер. В Екатеринбурге сегодня из-за сильного ливня, множество ДТП, а также перебоев в движении общественного транспорта на многих участках в городе. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортные новости Екатеринбурга». Затруднено движение транспорта, в частности, на перекрестке Малышева Мира из-за воды на путях выше допустимого уровня. Та же ситуация на Луначарского Декабристов. Задержано движение трамваев. Потоп на Малышево Восточной. Стоят троллейбусы. На Визе веревки на проводах. Затруднено движение трамваев. На Ленина Бажова упавшее дерево оборвало контактную сеть. Проблемы с движением есть и на многих других участках в городе, пишет московский комсомолец. Между тем, после шторма и воды на дорогах возникли в Екатеринбурге 8-бальные пробки. Дорожные заторы, также вызванные падением деревьев и веток на проезжую часть. Водителям приходится объезжать эти участки по тротуарам, пишет «Комсомольская правда». В мэрии сообщают, что во всех 8 районах Екатеринбурга зафиксированы случаи падения деревьев и веток. Коммунальные службы устраняют помехи для движения транспорта и пешеходов. В первую очередь задача коммунальщиков – освободить пути. Позже распиленные ветки и стволы будут вывезены из города, отмечают в сообщении. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Россияне пересели на велосипеды, электросамокаты и просто стали больше ходить пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, а также пробки и ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды, отмечает газета.ру. Еще одним модным цветом этого лета эксперты называют аквамарин. Об этом сообщает портал Who What Wear. Вещи аквамаринового оттенка все чаще появляются в ассортименте популярных брендов. Кроме того, знаменитости и блогеры часто публикуют фотографии в одежде цвета аквамарин. Особое внимание стоит обратить на аквамариновые платья и обувь. В тренде также купальники и нижнее белье упомянутого оттенка, отмечают эксперты. Ранее в июле сообщалось, что звезды перестали выбирать черные шорты, вместо них выбирают голубые. Одной из первых этому тренду последовала актриса Зоя Кравец. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
4: Информация на правах рекламы.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гри».

0: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не китаец.
5: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA.
6: Производство в России.
5: Более 5000 довольных владельцев.
6: 469 лошадей.
5: Пневмоподвеска.
6: Разгон до сотни за 4,8.
5: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
6: Когда на Xlantix ETA
5: действует субсидия 925 тысяч рублей.
6: Испытайте премиальный гибрид.
5: Приезжайте на тест в «Автобан» на Селькоровскую, 23.
1: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляют по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру. И не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: ОДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
11: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-etv.ru.
12: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
13: Ну как?
14: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
14: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
13: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
14: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
16: Круто!
17: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
18: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
19: Пора-пора, Емота.
17: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
18: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емота.ру.
20: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-44-800-092.
21: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet июль. Металлургов 65.
22: Алтайская Югория. Акция до конца июля этого года.
23: Айвазовский? Подлинник?
24: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
23: Шедеврально.
24: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
25: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Следствие

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
3: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
4: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
5: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.
12: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chuce. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chuce.
13: Hola, hola. Seguimos celebrando el Reunion Tour de Chuce.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
5: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
4: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: Lucky Motors.
8: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
9: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikkurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
4: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
5: Специализированный застройщик Синара Девелопмент.

0: радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Days Like Nights.
1: More Days Like Nights? Facebook, Instagram, and SoundCloud. Days Like Nights.
2: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
2: Радио. 104.4 FM.
12: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 41 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Радио. You got what I wanted, Sony. Me thikana kar ke tu na ja chhad ke.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хан.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.
0: 104.5 FM.

0: Пилотов вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sima.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Новичков вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 38 минут. Доброй ночи.